опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

держим равнение на Авторадио, потому что здесь все у нас просто прекрасно. И музыка хорошая, и будет еще лучше. Ну и настроение, конечно, наше в любое время дня и ночи замечательное, потому что мы с вами вместе. Итак, вперед по волнам прямого эфира. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет! Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
6: 58-88-88.
7: Без тебя.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: зеленого цвета.
1: Ах, лето зеленое. И хотя спешит оно, конечно же, уходят дни, но тем не менее мы с вами продолжаем им наслаждаться. Ровно так же, как и прекрасной музыкой на волнах первого автомобильного. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио. Друзья, где бы вы ни находились, будьте с нами. Большой вам привет и прекрасного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Шум прибоя, конечно, бы не помешал каждому из нас. Если такая возможность, конечно, есть оказаться рядом с волнами, ну, это прекрасно. Кто еще не добрался, друзья? Ну что, сжимаем кулаки, работаем и ждем своего отпуска. Всем привет, это «Первая автомобильная». Зовут меня Олег Пивунов. По-прежнему с вами в прямом эфире. Пусть у вас все будет хорошо, друзья, и движемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен в правительство. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Законопроект предусматривает, что супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут добровольно подавать совместную налоговую декларацию. Проект предусматривает, что такая декларация будет подаваться только по желанию супругов.
0: Про рекомендации.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Это следует из письма ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Согласно документу, для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 лет рекомендуется использовать гаджеты не больше 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день. Для тех, кому исполнилось 7-11 лет, 1,5 часа. Для подростков 11-16 лет 2 часа в день. Из документа следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.
0: Про ограничения.
1: Россиянам закрыли еще один способ заходить на заблокированные сайты. Пользователи иностранных сим-карт больше не могут открывать такие сайты в России. Минцифры сообщили, что на роуминговый интернет-трафик теперь распространяется общий режим фильтрации, действующий в стране. При этом доступ к сервисам, которые сами прекратили работу в России, по словам пользователей и источников телеком-отрасли, по-прежнему сохраняется. В министерстве подчеркнули, что владельцы зарубежных сим-карт по-прежнему смогут пользоваться всеми ресурсами, доступ к которым в России не ограничен.
0: Про столицу.
1: Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля в столице ожидаются дожди, ливни, местами грозы, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства рассказали, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектура административных округов Москвы. В местах возможного скопления воды разместили технику для ее откачки. Кроме того, ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливневых стоков и колодцев. Принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, а также строительных площадок.
0: Про футбол.
1: Сборная Франции – первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Очень спокойный матч против марокканцев закончился со счетом 2-0. Все вопросы французы решили за 6 минут во втором тайме. Французы стали первыми полуфиналистами мирового первенства. В следующем раунде они сыграют с победителями противостояния между сборными Испании и Бельгии. Официальный курс доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс евро – 86 рублей 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А тем временем у лета осталось 8 пятниц, включая эту, 10 июля на календаре. Давайте исследовать его вместе, а дальше больше, как поет группа «Добро», потому что у нас выходные. Проведем их, конечно же, вместе с главным автомобильным радио страны, ведь с нами не только классно куда-то ехать или заниматься любимым делом, но и, конечно же, проводить время с любимыми в отпуске. В общем, делайте громче свои приемники, ловите большой привет. У микрофона Олеся Соболева.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Из-за интенсивных осадков и сильного ветра возможности взлета и посадки в московских аэропортах могут быть ограничены. В связи с этим не исключаются переносы или отмены рейсов, предупреждает пресс-служба Минтранса. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах и продумать план действий на случай отмены самолетов, отмечает Коммерсант. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве может выпасть от четверти до месячной нормы осадков. Почти 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опроса опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а 6% пожаловались на недостаток веса. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. В опросе обратили внимание, что каждый пятый опрошенный с избыточной массой тела считает свой вес нормальным, а из этого следует, что избыточная масса тела с медицинской стороны в повседневной жизни воспринимается как вариант нормы. Российские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознает болезни растений по фотографиям листьев и лучше аналогов справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения. Об этом газете «Ру» рассказали в Университете науки и технологий МИСИС. Своевременное обнаружение болезни важно в сельском хозяйстве. В перспективе решение, предложенное исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса. Это позволит быстрее выявлять патологии сельскохозяйственных культур и снижать потери урожая. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: курсе главного мирового футбольного события. 0+.
1: Спонсор АО АБ InBev Efes.
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питание от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. Восточный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Костюм, носки, бритва.
1: Еще есть место.
0: Тогда берем еще костюм.
1: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
10: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Фильм нам очень понравился, прям супер.
8: Хороший фильм, мне понравился.
9: Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили отменить 28 штрафов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Депутаты ЛДПР направили на отзыв правительства законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них уже устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности, за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы, за тонировку стекол, если она не ограничивает обзор водителю и не создает угрозы безопасности, за мойку автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда окружающей среде, а также другие штрафы. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января будущего года.
0: Про мошенников.
1: Мошенники вовлекают россиян в дроперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позже используют для ошибочных переводов и просьб вернуть деньги. Кроме этого, мошенники предлагают доплату за привлечение друзей. Злоумышленники рассылают объявления электронными письмами через социальные сети и мессенджеры, всплывающие сообщения в браузере, утверждают в МВД.
0: Про аэропорты.
1: С 1 сентября все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовывать собственный медкабинет. Об этом РИА Новости сообщил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Парламентарий подчеркнул, что помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим, а также провожающим, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей территории. По словам Куриного, раньше оснащение таких кабинетов могло сильно различаться. Теперь же вводится общий для всей страны стандарт. При этом депутат уточнил, что медпункт не станет заменой поликлиники или стационару.
0: Про нас.
1: Трафик в торговых центрах России за год сократился на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Крупные магазины Москвы показали снижение на 2%, а Санкт-Петербурга на 5%. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин пояснил, что это не обвал, но устойчивая тенденция. В 2025 году, по его данным, падение посещаемости составляло около 3%. Темп снижения немного смягчился, однако старая модель трафика не вернулась. Покупатель не исчез, а стал рациональнее, особенно в Москве, с учетом насыщенности рынка, поясняют эксперты. Во втором полугодии этого года они ожидают скорее стабилизации, чем заметного восстановления трафика. Все дело в том, что сезонные факторы могут поддержать посещаемость, но вряд ли полностью компенсируют структурные изменения в потребительском поведении. Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 93 копейки. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 86 рублей 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, вы наверняка видели этот ролик, который завирусился в интернете. Мальчик поплыл, мальчик попал, авторадио. Это на большой дискотеке авторадио в прошлую субботу было. Там молодой мальчик, волонтер, так подпевал Анне Асти, что это было достойно видеозаписи. Посмотрите, найдите, полюбуйтесь. Ну и сделайте громче свой приемник, потому что у нас тут то не песня, то к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре. Будем делать вас богаче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом сезоне исполнять 5 ваших заветных желаний. Еще у нас в призовом фонде 5 миллионов рублей, но тут точно никто не отвертится. Каждый день играем, банк делаем вашим, и с нами наш генеральный партнер Озон Банк. Вот это команда мечты, вот это вы у нас молодцы. В любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Главное услышать нам при звонке гимн авторадио вместо гудков, чтобы на нашем сайте была ваша мечта, и, собственно, вот они и все правила из сезона в сезон. Прямо сейчас в банке 5000 рублей. Готовы их сделать вашими. А кто за них поборется, нам подскажет наша авторадио-рулетка. Выбор сделан. 40-41. Последние цифры номера. 917. Это префикс. Зовут нашего игрока Алексей. Живет он в республике Башкортостан и мечтает о поездке на двоих в Париж, чтобы посмотреть на Эйфелеву башню. И в скобочках туда и обратно. А то авторадио увезет Алексея в Париж. А обратно не привезет. Но это вообще не про нас. Алексей, классная мечта, романтичная. Кучу фоток можно сделать на фоне башни, насладиться путешествием. Ну, надеюсь, что все у вас получится. Давайте мы Алексею позвоним и конкретнее про его мечту расспросим, да еще и денег отдадим. Номер набран. Гимн авторадио вместо гудков. Никаких голосовых помощников, автоответчиков.
2: Абонент сейчас не может ответить.
0: И абонент сейчас не может ответить.
2: Позднее.
0: Вот это нам не нравится.
2: Если вы хотите оставить ему голосовое сообщение.
0: Мы хотим.
2: Пожалуйста, говорите после звукового сигнала.
0: Ну, сейчас мы все скажем вам. Алексей, здравствуйте. Это авторадио вам звонит. Это игра «Много денег», «Счастливый сезон». Это Олеся Соболева. Хотели с вами поболтать о вашей мечте, сделать вас богаче, но вы чем-то заняты. Разговаривайте по телефону. Эх, Алексей, Алексей, ну в следующий раз. В общем, мы ему оставили сообщение. Надеюсь, что он его прослушает, поймет, что пропустил. Хотя для Алексея из Башкортостана «Счастливый сезон» продолжается. Номер в игре остается. Возможно, в следующий раз авторадио-рулетка его выберет, и уже мы услышим и гимн авторадио, и бодрое «Алло, я вас ждал!» Ну, наконец-то моя мечта о поездке в Париж к Эйфелевой башне сбудется. Вот так вот, такое будущее я предсказываю прямо сейчас Алексею Сергеевичу из Республики Башкортостан. Запускаю нашу авторадио-рулетку. И каждому из вас напоминаю, проверьте свой мобильный, проверьте все свои гаджеты, они должны быть настроены на авторадио. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Вот все для того, чтобы вы были богаче. В банке по-прежнему 5000 рублей. Напомню, 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне игры «Много денег». Под Новый год самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры «Озон Банк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озон Банк». Скачивайте отдельное приложение «Озон Банка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озон Банк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама. Выгодай вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский «Вкуснотеево» 50%. 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
4: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Туда, в частности, вошли основы оказания экстренной медпомощи по нутрициологии, пишет Российская газета. Право на обучение получат исключительно граждане, уже имеющие высшее или среднее медицинское образование. В учебный план войдут не только основы экстренной медпомощи и принципы питания беременных и детей, но и специфические блоки. Традиционные рационы питания россиян, особенности религиозных постов, а также питание при неблагоприятной экологии. Отдельный модуль посвятят технологии приготовления блюд для здорового рациона. Орловская область, еврейская автономия и республика Коми возглавили антирейтинг регионов, где в июне был зафиксирован самый высокий процент распространенности курения табака в возрасте 18 лет и старше. Об этом сообщили в Минздраве, передает ТАСС. Самый высокий процент снижения в прошлом месяце фиксировался в Ненецком автономном округе, где распространенность курения упала более чем на 70% относительно данных на начало года. В ряде субъектов показатель распространенности табака упал ниже 10%. Например, в Херсонской области, Мордовии и Дагестане. В данный момент у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ.

0: Подробности для ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. «Балтика» безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
11: Категория 6+.
12: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
14: В ленте.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Авторадио.

0: радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса, восточный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
11: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо. Уже звоню.
14: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Альпийские, баварские, французские.
16: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
16: С открытым ртом и причмокивая?
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
17: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
18: «Мясной гурман».
19: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
20: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
21: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Мустанг 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы с 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.auto.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России намерены изменить способ назначения единого пособия для малообеспеченных семей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Госдуме предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первая зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Свое обращение она направила к главе Минцифры, сообщает ТАСС. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов.
0: Про регионы.
2: В Таганроге проводят эвакуацию людей, чьи дома оказались в зоне ЧС после атаки беспилотника. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова, пишет газета.ру. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что на территории морского порта в Таганроге ликвидируют возгорание после атаки дрона. Помимо этого, были повреждены остекление двери частного дома, а также загорелась крыша административного здания. Люди, по предварительным данным, не пострадали.
0: Про штрафы.
2: КПРФ предлагает увеличить скидку на штрафы за нарушение правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если штрафник уложился в 30 дней. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. По мнению авторов инициативы, это серьезно улучшит собираемость штрафов, мотивируя водителей платить вовремя. Сегодня размер дисконта за нарушение правил дорожного движения составляет 25% при условии оплаты в течение 30 дней.
0: Про природу.
2: Роскосмос опубликовал космический снимок циклона, который ранее вызвал серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошел вплотную к Москве. На Балтике из-за мегациклона Бернадетт сильнее всего пострадала береговая зона курортного города Зеленоградска. Там поднявшиеся волны смыли в море несколько недавно установленных пляжных кафе. Что ждет Москву? Об этом в беседе с Авторадио рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Полюция прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. Грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. И даже есть вероятность появления локального смерча. А причиной тому холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы, то есть с запада это будет прохладная масса воздуха, с востока, наоборот, разогретая, такая знойная. Поэтому днем потеплее до климатической нормы 22-25. Ну и на западе Подмосковья умеренная 20-25, на востоке 26-31 жары. Как раз и сработает вот этот эффект Фудзивара, который породит циклон-долгожитель, время которого будет вдвое превышать обычные статистические параметры. Ну и подобное случается, вот это слияние атлантического циклона и его каспийского собрата вот бывает в летний период один раз в 10 лет.
2: Добавлю, сегодняшний день, несмотря на дожди, должен стать самым теплым на этой неделе. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки. Курс евро 86 рублей 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

не болит. Ну, чтобы у женщины не было драмы, да мы из воздуха ее сделаем. Так что драма была, есть и будет в виде песен преимущественно, например, в эфире Авторадио. Делайте громче главное автомобильное радио страны. Ловите привет, на связи Олеся Соболева. Желаю вам классной пятницы и классных планов на выходные. Моя

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Черешня 1 килограмм за 449 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ Ростовской области установили гражданина России, которого сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта. Мужчине обещали выплатить денежное вознаграждение после подрыва аэродрома. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. По данным ФСБ, целью теракта было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома. Для этого планировалось использовать 13 дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. В Москве в ДТП с автобусом и газелью пострадали 25 человек. Состояние получивших травмы устанавливается. Авария произошла сегодня утром на Нижегородской улице, уточнили в госавтоинспекции столицы. Газель, нарушив правила дорожного движения резким маневром и не убедилась в безопасности, подрезала автобус. Движение на Нижегородской улице в районе дома 9Г по направлению в центр временно затруднено. Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые предусматривают изменения в правила ремонта и обслуживания товаров. В первую очередь это касается автомобилей. Автопроизводители будут обязаны обеспечивать техцентры не только запчастями, как сейчас, но и необходимой документацией. Обязанность будет действовать в течение 10 лет после прекращения производства товаров в пределах срока их ремонта, пишут «Известия». В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.

0: «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге сегодня дождь, до 21 градуса. Восточный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.

0: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Реклама на Авторадио.
2: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуб «Дон», категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В южных и центральных районах Крыма ведут ограничения подачи электроэнергии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Дополнительные ограничения электроснабжения будут действовать сегодня в южных и центральных районах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго». В результате атаки ВСНУ на энергообъекты полуострова в ряде населенных пунктов северо-западного Крыма продолжится ограничение электроснабжения. В «Крымэнерго» добавили, что энергетики работают в круглосуточном режиме. Сроки восстановления электроснабжения зависят от обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.
0: Про регионы.
1: Мощный смерч добрался до Башкортостана. Стихия ударила по Учалинскому району. Из-за смерча оборвало линии электропередачи. Целая деревня временно осталась без света, еще 8 домов без газа. На месте работают экстренные службы. Жители просят воздержаться от лишних поездок и не приближаться к оборванным проводам. Смерч в Башкирии сформировался на фоне мощного циклона, который движется в сторону центральной России. Он принесет непогоду в Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Москву. Московской области. При прохождении грозового фронта специалисты не исключают образование новых смерчей.
0: Про инвестиции.
1: Совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в первом полугодии вырос на 70% и достиг почти 1,5 триллиона рублей. Из них вложения в облигации составили чуть больше 1 триллиона рублей, сообщила торговая площадка. В июне инвестиции физлиц в ценные бумаги выросли на 32%. За счет чего произошел такой рост, Авторадио рассказал инвестор Руслан Захаркин.
2: Ну, во-первых, это, конечно же, рост интереса к фондовому рынку, и он из года в год растет. Высокая доходность инструментов, если мы посмотрим на уровень инфляции в Российской Федерации, если мы посмотрим, что ключевая ставка процента, она была снижена до 14,25%, а уровень инфляции 5,31%, но реально покупательная способность рубля значительно упала, и наша сегодняшняя 1000 рублей может стоить через год на 15, а то и 20% меньше. Поэтому люди ищут способы диверсификации своего капитала для того, чтобы сохранить и приумножить то, что есть на руках. Конечно же, это расширение линейки новых эмитентов, то есть частные инвесторы активно участвовали в торгах, да, бумагами новых компаний, в том числе из индекса Мосбиржи после IPO.
1: Также эксперт отметил, что на популярность вложений на Мосбирже позитивно повлиял рост числа индивидуальных инвестиционных счетов.
0: Про столицу.
1: Спад численности комаров в столице, наблюдаемый в первой половине июля, явление временное. Уже в конце месяца активность насекомых может резко вырасти. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин. Специалист пояснил, что комарам для размножения нужна не просто жара, а сочетание тепла и стоячей воды. Май и начало июня в Москве выдались жаркими, но с очень неравномерными осадками. Ливни были интенсивными, но скоротечными, а влага моментально испарялась с поверхности или уходила в пересохшую после жары почву. В итоге временные водоемы, лужи и бочки пересыхали быстрее, чем личинки успевали превратиться во взрослых насекомых. Это и дало нам окно тишины, пояснил эколог. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки. Курс евро 86 рублей 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну как же разлюбить? Мы так сильно любим свою работу, что придем на нее и в субботу. Но это шутки. Вы, пожалуйста, не приходите завтра. Выходные на носу. Пятница на календаре 10 июля. Впереди у нас очередной рабочий день, но там-то вот эти субботы, воскресенье, летние, мы-то уж их найдем, чем запомнить и заполнить. Все это вместе, конечно же, с Авторадио. Делайте громче приемники, ловите привет. Олеся Соболева на связи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Свежесть всегда?
6: Да, в магазинах да.
7: Бедро куриное, без хрящевой части, 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Платье, юбка, туфли.
13: Остановись.
12: Посмотри, сколько еще места.
13: Да, но придется платить за перевес.
12: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АО АБ «InBev Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Red Finch». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Red Finch» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Привет, друзья! На Авторадио информационно-спортивная программа о событиях на мировом футбольном форуме, в студии Сергей Жирихин. Четвертьфинальные поединки на Мундиале стартовали с игры Франция-Марокко. И для сборной Марокко этот матч стал на турнире последним. А уже сегодня вечером будем наблюдать за противостоянием Испании и Бельгии. Обо всем подробно в течение ближайших минут.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Сказка сборной Марокко продолжалась ровно 60 минут игры с французами, что, с учетом монструозного настроя игроков Пятой Республики, вполне неплохо. Но затем слово взял Мбаппе, 1-0, а через 6 минут окончательный счет установил Усман Дембеле. Получите, распишитесь. Тут надо отметить, что все могло закончиться еще раньше. Забей Мбаппе пенальти в первом тайме. Но голкипер североафриканской сборной тот удар отразил. Французы в полуфинале, марокканцам наши аплодисменты. Ну а теперь к предстоящему событию. Сборная Испании, являясь номинальной хозяйкой, будет проверять на прочность бронзовых призеров чемпионата мира 2018 года – команду Бельгии. Тот состав, который бельгийцы привозили на Мундиаль в Россию, иначе как золотым бриллиантовым, никто и не называл. Супермолодые, не менее суперзвезды, по мнению многих после бронзы 8 лет назад, должны были непременно выиграть какой-то международный форум. Однако жизнь вносит свои коррективы. И ни на чемпионате мира 22 года, ни на Европе в 20 и 24 бельгийцы лавров не снискали. Соперники же, испанцы, напротив, после провала в 18 году успели выиграть европейский чемпионат и под руководством лысого волшебника Луиса де ла Фуэнте переживают истинное перерождение, пугая футбольный мир возвращением красной фурии. По личным встречам тотальное преимущество Испании 3-0, по забитым мячам для бельгийцев вообще катастрофа, у них один, у игроков с Пиреней 9. Однако, каким бы ни был сильным фаворит, а в отдельно взятом матче, кто угодно может обыграть кого угодно. Посмотрим уже сегодня вечером, а обсудим завтра в дневниках чемпионата мира на Авторадио. С вами был Сергей Жирихин. Пока!
4: Реклама спонсора.
5: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А Red Finch безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
6: Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 10 человек, среди них двое детей, сообщило региональное управление МЧС. Там уточнили, что лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового авто произошло в Ешкульском районе. В ведомстве добавили, что к месту ЧП были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. В России упала посещаемость продуктовых. Как пишет Лента.ру, в магазинах такого формата у дома клиентов стало меньше на 10%. Алкомаркеты и табачные потеряли 14%, пивные – 8%. Специализированные продуктовые лавки – 5%. Аналитики зафиксировали падение числа чеков в супермаркетах в январе-июне на 4%. Посещаемость супермаркетов, расположенных в торговых центрах, сократилась примерно на 5%. В ассоциации туроператоров назвали необходимую сумму для отдыха на Черноморском побережье. 10-дневный отпуск в июле обходится примерно в 50-60 тысяч рублей на одного человека. Повышение цены составило около 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Речь идет об отдыхе с размещением в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками, либо же без них. Как пишет ТАСС, в этом месяце не произошло ожидаемого сезонного повышения стоимости туров. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется.

0: каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Категория 6+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

Все хорошее не забывается, мечта сбывается, игра играется. Все ж просто, да, зачем усложнять? Друзья, напоминаю вам, что в нашем новом проекте «Игра по правилам» вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите на сайт, проходите тест, улучшайте результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир. Уже сегодня. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции, МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Приветствую вас в эфире главного автомобильного радио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, восточный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу Мерисети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, пятница, дорогие. Надеюсь, вы поняли, что завершается рабочая неделя. Ну и значит, наступило самое время сыграть в игру по правилам. Вот уже вторую неделю вы показываете свои знания правил безопасного дорожного движения в специальном тесте на сайте Авторадио.ру. Сотни участников, отличные результаты. Но сыграем мы в эфире прямо сейчас с настоящим знатоком. С человеком, который не только хорошо знает правила, но и проходит тесты быстрее остальных. Итак, встречайте, это Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый день, Олеся. Да, меня зовут Валерий. Всем привет, огромный привет. Солнечная Москва. Так. Наконец-то стала после тучек.
1: Это все из-за ваших, конечно, результатов.
2: Со знатоком, конечно, вы мне прям уже как...
1: Но, подождите, это не слова, это цифры. 10 верных ответов из 10 за 35,31 секунды. Вы просто метеор,
2: бывает.
1: Валерий. Да.
2: Бывает.
1: Ну что, Валерий, расскажите-ка, вы у нас водитель или пешеход?
2: Я водитель, да, с 26-летним стажем.
1: Ого, вот он, вот он и секрет успеха.
2: Да, да, да. Ну, знаете, что, как бы... Что в правилах, когда проходишь, да, когда учишь правила, там, смотришь, и что происходит на дороге, да, вы сами знаете, если вы рулите, да, то как бы маленько отличается здесь, что на дороге, что в правилах, поэтому...
1: А что в эфире Авторадио, это вообще новый опыт у вас сейчас будет. Валерий, поговорим про равнозначные перекрестки дорог. Многие водители, даже опытные, даже с 26-летним стажем вождения, могут теряться, кто же первый проезжает, кто же кому уступает. В общем, простые условия игры. Я вам сейчас задам 3 вопроса. Достаточно одного верного ответа, чтобы стать финалистом, но вы же понимаете, что лучше уж 3 из 3 дать правильных, чтобы уж наверняка. В общем, по итогам всех игр мы сравним результаты участников, и 2 лучших попадут в финал и сразятся за главный приз – суперсовременный смартфон. Все ли вам понятно, Валерий?
2: Все понятно, жду вопрос.
1: Ну тогда поехали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, Валерий, первый вопрос. Перекресток без светофора, без дорожных знаков приоритета, можно ли его считать равнозначным?
2: Да.
1: Ну, уверенно, четко, понятно. Если нет знаков, главная дорога, и уступи дорогу, значит, это перекресток равнозначных дорог. Все верно. Первый верный ответ. Это нерегулируемые, спасибо, перекрестки, вы же знаете, то есть без светофоров,
2: да-да-да,
1: и знаков приоритета. Все, второй вопрос. Как звучит главное правило на перекрестках равнозначных дорог? Помеха справа или помеха слева?
2: Помеха справа.
1: Ну, конечно, Валерий, это главное правило на перекрестках равнозначных дорог. Всегда действует принцип «помеха справа», то есть автомобиль справа от вас имеет преимущество, и совершенно неважно, куда он едет.
2: Угу.
1: Вот.
2: Да,
1: и я правильно говорю. Так,
2: ну,
1: у нас,
2: конечно,
1: уже 2 из 3 получается. Валерий, третий вопрос. На перекрестке равнозначных дорог трамвай всегда имеет преимущество перед автомобилем?
2: Да.
1: Ну, вы что делаете, Валерий? 3 из 3, верно! Согласно правилам дорожного движения, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, независимо от направления. Валерий,
2: да, спасибо большое.
1: Красавчик! Мало того, что быстрее,
2: спасибо,
1: всех проходит тесты на сайте Авторадио.ру, еще и в игре по правилам лучшие 3 из 3. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Короткий привет можно передать?
1: Конечно, передавайте.
2: Так, Олечка, хочу передать привет в свою солнечную на данный момент республику Мордовию, город Саранск. Я сам нахожусь в Москве, работаю здесь в Москве водителем такси. Вот, поэтому, возможно, из-за этого и, как бы, знаю хорошо правила. Хочу передать привет своей супруге, которая как раз-таки участвует тоже в вашем марафоне. Надеюсь, в следующую пятницу будет звонить именно ей. Вот. Ну, я уверен, на 90%.
1: Это супруге, главное.
2: Царьковой Жанне Юрьевне. Царьковой Жанне Юрьевне хочу передать привет. Она сейчас находится на работе, слушает меня. Хочу передать привет своим родителям, вот, маме и папе, Старгову Антону Николаевне, она учитель у меня с более 50-летним стажем, и, соответственно, Старгову Антону Петровичу, отцу своему в парке. Он водитель у меня тоже с более 50-летним стажем, поэтому он меня всему учил.
1: Валерий,
2: вот. Ну и
1: вы просто...
2: дочке передать хочу привет, Старгова Арина, да, хочу ей передать привет. Она только поступила, закончила 9 классов, поступила в училище, хочу ей пожелать легкой учебы, ну и хорошо знает правила дорожного движения, как ее папа.
1: Ну, это у вас семейное, мы поняли. Глава семейства, вон, самый лучший. Поздравляем, Валерия. А теперь важная информация для всех, кто еще не участвует или не попал в игру в эфире на сайте Авторадио.ру. Запущен специальный тест по безопасности дорожного движения. Каждый день у вас есть одна попытка. В следующую пятницу лучший участник недели попадет сюда, в прямой эфир, и сыграет с нами, поборется за выход в финал. Это «Игра по правилам».
0: Игра по правилам. На Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Путин дал поручение по ситуации с топливом.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и юга страны. По словам президента, меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принимать без задержек. Отдельно глава государства указал на необходимость быстрее решить вопрос с субсидированием закупок горючего для полуострова. Кроме того, президент поручил регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке.
1: Про мигрантов.
4: Дети мигрантов в России будут обязаны оформлять патент после достижения 18-летнего возраста. Такой закон сразу в двух чтениях приняла Госдума. На оформление патента отводится 30 дней, в противном случае придется выехать из страны. Также новый закон обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, проживающих в России, и тех, кто находится на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума по региону, в котором они живут. Если патент мигранта не был продлен или был аннулирован, он должен покинуть Россию вместе с детьми в течение 15 дней.
1: Про экзамены.
4: Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательный устный экзамен по истории. Он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Как объясняли в Минпросвещении, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель – определить, есть ли у школьника понимание истории. Процессов.
1: Про награды.
4: Награду «Прорыв года» получила Калужская область на форуме «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Губернатору Владиславу Шапше ее вручил глава Минпромторга Антон Алиханов. По эффективности промышленной политики среди регионов России наша область на пятом месте, поднявшись за год на 17 позиций. Также регион вошел в топ-3 по экономическому развитию. Глава региона напомнил, что в 2025 году состоялся перезапуск предприятий «Автопрома», открыты 7 новых предприятий, расширились еще 4, создан межрегиональный промкластер атомного энергетического машиностроения. Калужская область заняла лидирующие позиции по индексу роботизации производств и увеличила объемы промпроизводства более чем на 15%. Официальный курс доллара – 76 рублей 40 копеек, курс евро – 87 рублей 35 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер 1.

Кстати, о Москве. В столице кофе на 25% дороже, чем в регионах. Москвичи переплачивают до 84 тысяч рублей в год. Средний чек в регионах за кофе, за одну порцию, 291 рубль, а в Москве 369 рублей. Тут, как говорится, любишь — лати. Я, например, не могу ни дня без кофе, 3 чашки точно надо выпить. Вот к этому моменту ни одной не случилось. Надо, пожалуй, исправлять эту ситуацию. Приглашаю всех на кофепитие вместе с Авторадио. Делайте громче главное автомобильное радио страны. Наслаждайтесь летом, пятницей, и стройте планы на выходные.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Организаторы азартных игр обязаны с 1 сентября установить информацию о рисках на своих сайтах на главной странице. Как рассказали в Минфине, подобные данные также нужно будет размещать при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Цель подобных мер – повысить уровень финансовой грамотности и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр, в том числе о риске формирования зависимости. В Госдуме сообщили об оснащении аэропортов медпунктами по единому стандарту. Требования установлены с 1 сентября. За это будет отвечать руководство авиагавани. Оказывать медицинскую помощь должны будут всем – пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории. Как напоминает РИА Новости, медпункт – это не поликлиника и не стационар. Получить там больничный не получится. На Сахалине рыбак выловил тунца размером с человека. Рыба весит примерно 100 килограммов. Как сообщает телеканал 360, выловить такую добычу мужчина смог вместе с другом на мысе Свободном. Они вытаскивали рыбу почти полчаса. Добычей рыбак планирует поделиться с близкими и друзьями. Ранее россиянам напомнили о запрете на рыбалку в водоемах особо охраняемых природных территорий. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что нас

Но вы же знаете, что хорошо в компании любимых тут же превращается в отличных. В отлично, поэтому берите их с собой и в кино. Тем более во всех кинотеатрах страны продолжается прокат нового российского семейного фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Это настоящее детское кино, которое и родителям тоже понравится. 11-летняя Злата случайно оказывается внутри видеоигры в загадочном мире Колбора. Чтобы домой вернуться, ей нужно, конечно же, пройти все уровни. В главных ролях Алиса Клагиш и Алексей Воробьев. «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Во всех кинотеатрах страны. Дети будут в восторге, родители довольны. 6+. Вот вы и не знали, чем заняться в грядущие выходные. Вот вам и план. Это Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. И вместе с вами мы проводим это лето. Делайте громче.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. Восточный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Иркутской области могут запустить электронные очереди на заправках. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что сейчас совместно с IT-сообществом прорабатывается возможность создания электронных очередей на АЗС. Несколько местных разработчиков уже тестируют свое предложение, сообщает «Коммерсант». Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо. Когда эта мера будет реализована, губернатор обещал сообщить дополнительно. Кобзев также рассказал, что два независимых оператора с сегодняшнего дня расширили продажу топлива для физлиц в Иркутской области. Однако введенные ранее лимиты на отпуск топлива действуют до снятия режима повышенной готовности. Напомню, трудности с поставками топлива на АЗС в России начались в мае. Первым регионом, который ощутил дефицит, стал Крым. Затем различные ограничения на отпуск бензина и дизеля стали вводить в других российских субъектах.
2: Про чрезвычайные ситуации.
1: Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге, в границах территории пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Губернатор рассказал, что в правительстве прошло оперативное совещание по ликвидации последствий ударов ВСУ. В Таганрог, Азов и Азовский район в связи с возгораниями были стянуты все силы и средства экстренных служб. Перед ними поставили задачу локализовать пожары и предотвратить дальнейшее распространение огня.
2: Про вузы.
1: Российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов в связи с развитием искусственного интеллекта. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, сообщает РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы, отвечать на них. Замминистра отметил, что высшее образование должно давать человеку знания, навыки, учить его думать, а не замедлять собственные размышления искусственным интеллектом. При этом, по словам Могилевского, министерство занимается подготовкой модуля, направленного на изучение технологий искусственного интеллекта.
2: Про деньги.
1: Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу страны. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, передает газета «РУ». На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату и стилизованная карта Центрального федерального округа, нарисованная по аналогии с обновленными 5000-ми купюрами 2023 года и появившейся в прошлом году 1000-рублевой банкнотой. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки. Курс евро 86 рублей 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

0: них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Школа — это, конечно, классно, да хотя бы каникулы летом взять. 3 месяца практически беззаботной жизни. Но, согласитесь, быть взрослым тоже хорошо. Тем более, когда есть авторадио. Получается, есть и деньги. Много денег. Это наша фирменная суперигра. Счастливый сезон в самом разгаре. Играем мы каждый день, ведь нам нужно 5 миллионов рублей призового фонда сделать вашими и исполнить 5 ваших заветных желаний. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте свою смелую мечту на нашем сайте, чего вам хочется. Новый дом на берегу моря, может быть, автомобиль, кругосветное путешествие, спеть суперзвездою. Я за вас не буду думать, вы сами с этим справитесь. Несите мечту на наш сайт и слушайте внимательный эфир. Зовут меня Олеся Соболева. Всем вам большой привет и желаю удачи.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Е8 «Темпа» — ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
10: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
12: ТЗ-строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Посольство в Испании не получало данных о пострадавших при лесном пожаре россиянах. Возгорание зафиксировано в районе населенного пункта Лос-Гальярдос в провинции Альмерия. Как пишет ТАСС, информации о пострадавших соотечественниках не было. Лесной пожар в Андалусии начался накануне. 12 человек погибли, все жертвы или большинство из них могут оказаться иностранцами. Московская областная дума подготовила законодательное предложение об отмене возрастного ограничения для получения выплаты при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщает телеканал 360. Сегодня мера поддержки ограничена возрастом родителей до 35 лет включительно. Инициатива направлена на решение демографических задач и будет вынесена на рассмотрение на федеральном уровне. Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе. Как пишет Лента.ру, в предстоящие выходные 11-12 июля воздух в городе прогреется до плюс 24-26 градусов. В эти дни вероятны дожди. После выходных температура воздуха станет понижаться. В основном это будет происходить за счет дневных значений. Ветер станет северо-восточным, поэтому будет поступать менее теплый воздух. По утрам начнет преобладать температура плюс 13-18 градусов, днем плюс 20-25. После 14 июля погода станет чуть более устойчивой, дождей станет меньше. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Лето. Время путешествий и новых открытий.
8: Но иногда открытия бывают неожиданными.
9: Ой-ой-ой.
7: Диарея?
9: Ай-яй-яй.
7: Срочно энтерофурил.
8: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани, о, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Девочка,
15: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
16: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
17: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.
18: 6+.
17: Авторадио.

0: Лето — это маленькая жизнь.
1: Да уж, это лето мы с вами запомним навсегда, ведь совсем недавно, 4 июля, мы танцевали до упаду всем стадионам на большой дискотеке Авторадио. И, между прочим, группа Ума Турман дарила нам свои хиты и настроение. А мы что? А мы еще хотим и стадионов, и встреч с вами, и, конечно же, дискотек. Поэтому все выходные этого лета мы танцуем вместе с главным автомобильным радио страны. В субботу и воскресенье с 6 до 9 вечера в эфире яркий микс ваших любимых хитов. Так что добро пожаловать на танцпол уже завтра в 18.00. Собирайте компанию таких же веселых, как и вы, и вместе с нами танцуйте. Меня зовут Олеся Соболева. Всем привет.
0: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок

лишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса, восточный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 градусов и днем до 20.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, эта мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Также власти увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, сократили сроки ремонтов и направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. Новак отметил, что ситуация частично стабилизировалась, но пока остается непростой. Спрос на топливо вырос примерно на треть, из-за чего увеличилась нагрузка на автозаправки.
1: Про ЖКХ.
4: Госдума приняла закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале Госуслуги. Получить такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте.
1: Про спорт.
4: Российские сборные по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Об этом заявил президент Всероссийской Федерации волейбола Станислав Шевченко. Международный олимпийский комитет ранее временно восстановил членство Российского олимпийского комитета, а также рекомендовал отменить все ограничения против российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Позже Международная Федерация волейбола сняла ограничения со спортсменов из России.
1: Про инициативу.
4: В Госдуме предложили ввести семейную туристическую карту АИСТ для новобрачных номиналом 25 000 рублей. Обращение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. Автор инициативы поясняет, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 000 рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития.
1: Про юбилей.
4: Тарусы празднуют 780-летие. Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе. 10 июля состоится открытие памятника Святославу Рихтеру. Музыкант любил свой дом на Оке в этом городе. В этот же день подарком городу станет выступление народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева. Затем эстафету продолжит музыкально-художественный фестиваль фонда Святослава Рихтера. Он продлится с 11 июля по 2 августа. Основные торжества пройдут в Тарусе 18 июля. К этому дню будут работать многочисленные выставки, пройдут экскурсии по городу, будет презентован новый маршрут Таруса-Княжества. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: что ж, если ваша ненаглядная самую малость странная, ничего страшного, зато с ней не скучно, как минимум. А правильное настроение — это всегда прекрасно. Тем более это в пятницу. Ну и, конечно же, эфир Авторадио всегда в режиме 24/7 помогает его обрести. Большой привет, страна. Спасибо, что везде и всегда настраиваетесь именно на нас. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. С этой минуты Иван Прудников. В ближайшие, ну, часов так-то 5. Никуда уходить не собираюсь. Соответственно, и вы оставайтесь где-то неподалеку. Погромче, дорогие, как и договорились.
1: Если бы

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Квас Очаковский 2 литра за 129 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
13: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч. Рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: Альпийские, баварские, французские.
16: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
16: С открытым ртом и причмокивая.
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
17: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
18: Мясной гурман.
19: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
17: Е8 «Темпа»
20: Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
21: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
22: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Власти Брянской области сообщили о гибели мирного жителя при ударе украинского дрона. Беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Погарском районе. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатор Егор Ковальчук. За сутки над регионом были уничтожены 186 дронов. Их подавлением занимаются дежурные средства ПВО, мобильные огневые группы бригады «Барс», силы линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделений Росгвардии. В МВД сообщили о депортации почти 15 тысяч мигрантов за первый этап операции «Нелегал-2026». Пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Выявлено и привлечено к административной ответственности более 10 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции. Представитель министерства подчеркнул, что более 29 тысяч иностранных граждан был запрещен въезд в нашу страну. Москвичей предупредили о непогоде. Сегодня на российскую столицу обрушатся дожди и гроза, об этом пишет Лента.ру. При этом, по данным синоптиков, воздух в городе прогреется днем до плюс 24-26 градусов Цельсия, а по области до плюс 23-28. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Лето. Время путешествий и новых открытий.
8: Но иногда открытия бывают неожиданными.
9: Ой-ой-ой.
7: Диарея?
9: Ай-яй-яй.
7: Срочно энтерофурил.
8: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово.
16: Но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
18: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.

0: можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести право супругов, проживающих в законном браке, на совместное налогообложение доходов физических лиц. Документ направлен в правительство и призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Инициатива предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс России, сообщает РИА Новости. Супругам хотят дать право по желанию подавать совместную налоговую декларацию. Схема расчета предлагается следующая. Доходы мужа и жены, облагаемые по основной ставке, суммируются, из них вычитаются положенные льготы, после чего общая сумма делится поровну. Уже к этой усредненной части будет применяться прогрессивная шкала налогообложения.
0: Про регионы.
2: В Кировской области вводят заправку машин по четным и нечетным числам. Как сообщили в правительстве региона, мера начнет действовать с 0 часов 11 июля до нормализации ситуации на топливном рынке. Ранее к системе отпуска топлива по номерам присоединились Мордовия, Нижегородская, Астраханская области. Ожидается, что скоро этот список пополнят Псковская и Липецкая области.
0: Про недвижимость.
2: Продажи новостроек в Москве в первом полугодии стали самыми низкими с времен пандемии. Показатели упали более чем на 30%, выяснили аналитики. Всего реализовано 27 тысяч лотов. На покупательскую активность на рынке новостроек столицы оказывает влияние несколько основных факторов. Один из них – ужесточение условий по семейной ипотеке и по-прежнему дорогая рыночная ипотека. Подробнее о причинах Авторадио рассказал член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Главная проблема – отсутствие спроса. Это то, что все, кто хотел купить и у кого были необходимые сбережения для уплаты первого взноса, а я напомню, что сегодня в рамках более жесткого стандарта ипотечного меньше чем 20% невозможно внести для того, чтобы начать покупку. Да? И Центробанк буквально в этом месяце еще больше ужесточил требования, связанные с ненадежными кредитами в этой сфере. Все больше и больше сокращает лимиты банков на те кредиты, которые не попадают в эти стандарты, среди которых основным является, безусловно, величина первого взноса.
2: Добавлю, в первом полугодии на рынке не начали ни один новый проект массового жилья. За год стоимость квадратного метра в таких проектах выросла почти на 20% и достигла 425 тысяч рублей, рассказали аналитики.
0: Про цены.
2: Овощи борщевого набора в крупных российских сетях в июне суммарно подешевели в среднем на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации компаний аммиакальной розничной торговли. В целом стоимость товаров первой цены упала на 11%, а в годовом выражении это коснулось 18 из 25 социальных категорий продуктов. Наиболее заметно это сказалось именно на овощах борщевого набора. Отдельно стоимость свеклы за год упала на 39,5%, картофеля на 37%, моркови на 25%. Официальный курс доллара 75 рублей 93 копейки, курс евро 86 рублей 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, а мы не то что забираем, мы приглашаем вас всегда поближе к прямому эфиру Авторадио. Благо, способов более чем достаточно для того, чтобы настраиваться на нас. Это может быть FM-вещание, это может быть онлайн-вещание, умные колонки. Пожалуйста, наш сайт круглосуточно и видеотрансляция для вас доступна из нашей прекрасной новой современной студии. Так что Авторадио 24 на 7, как и договорились. Иван Прудников меня зовут, страна большущий привет и по возможности звук погромче. Наслаждаемся летом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Будет меньше трат?
6: Да, в магазинах да.
5: Мороженое пломбир, айс-квин ваниль, шоколад 500 грамм за 249 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Костюм, носки, бритва.
12: Еще есть место.
11: Тогда берем еще костюм.
12: Мы превышаем допустимый вес.
13: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
16: 277-515.
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент обсудил с ними угрозы и вызовы информационной безопасности в России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Сегодня у президента также запланированы непубличные встречи. Кабмин выделит 2 миллиарда рублей выпускающим высокотехнологичную продукцию предприятиям. Деньги перечислят из резервного фонда. В этом году распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет профинансировано не менее 5 инвестиционных проектов, которые относятся к транспортному машиностроению, радиоэлектронике, станкостроению, химической, а также легкой промышленности. В день без вреда для здоровья можно съедать не более 100 граммов винограда, примерно 20 ягод. По словам диетологов, при чрезмерном потреблении этого продукта могут возникнуть брожения и газообразования. Уточняется, что виноград можно есть с косточками. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек или есть без кожуры. Таких ягод можно съесть до 40. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». По мнению экспертов, виноград – полезная ягода, в ней содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, а также клетчатка. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: весь июль. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство следит за обеспечением регионов топливом. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть продукции страна по-прежнему отправляет на экспорт. При этом власти продолжают следить за объемами выпуска и принимают меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, передает агентство ТАСС. Главной задачей Новак назвал стабильные поставки российским потребителям. Именно для этого запрет на экспорт дизельного топлива распространили и на производителей. Ранее Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире. После этого власти решили увеличить загрузку действующих заводов и направлять топливо в те регионы, где много независимых заправок.
3: Про туризм.
2: В Анапе разрешили открыть 83 пляжа. Еще 14 участков побережья сейчас проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка. Все работы проходят под контролем Роспотребнадзора. В прошлом году купание в Анапе было запрещено более чем на 140 пляжах. К нынешнему сезону вдоль 5 километров побережья уложили новый песок. Курортный сезон продлится до конца сентября.
3: Про искусственный интеллект.
2: Искусственный интеллект помогает студентам быстрее выполнять задания и справляться с учебной нагрузкой. Однако привычка постоянно полагаться на нейросети может привести к обратному эффекту. Китайские ученые опросили больше 1500 студентов из разных вузов. Участники рассказали, как часто используют ИИ, насколько сильно переживают из-за учебы и уверены ли в своих силах. Исследование показало, что чем выше нагрузка, тем чаще студенты обращаются к нейросетям. Но если постоянно перекладывать на них сложные задачи, то человеку становится труднее самостоятельно искать решения. Из-за этого снижается уверенность в своих способностях, растет тревожность и повышается риск выгорания. О том, как правильно использовать искусственный интеллект в учебе, Авторадио рассказал эксперт в области нейросетей Адам Сергей Авакян.
4: Суть в чем, что сначала студент должен сам понять задачу, выдвинуть решение, хотя бы сформулировать запрос. После этого он уже подключает искусственный интеллект, и его можно использовать как помощника. Он проверит аргументацию, объяснит какие-то непонятные фрагменты или же, наоборот, обучит какой-то части вопроса. А может даже помочь найти какие-то противоречия или поспорить с самим студентом по поводу того, что он написал. Это важно. Почему? Потому что главная проблема не ошибки и галлюцинации искусственного интеллекта сами по себе, а привычка перекладывать на него свое мышление. И, конечно же, когда студент сталкивается с задачей, а у него не работает интернет или нет доступа к ИИ, все, мозг уходит в стресс и переживания. Поэтому для расчетов нейросеть лучше не считать единственным источником вообще. Итоговые цифры надо будет проверять в таблицах, калькуляторах или более таких надежных учебных материалах. Для данных действует принцип уже такой минимальности, то есть мы не загружаем ничего лишнего и личного.
2: Эксперт отметил, что в таком режиме искусственный интеллект помогает снизить нагрузку, но при этом не делает пользователя полностью зависимым от себя. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: так сильно хочется, чтобы вы настраивались на авторадио. Здорово, что все так и поступают. И, конечно же, игра «Много денег». Наш счастливый сезон продолжает греметь. 5000 в банке. Но благодаря нашему партнеру они превратятся в 10 тысяч рублей. В общем, стартовая сумма. Но за одну музыкальную композицию очень неплохо.
1: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Конечно же, мечты сбываются, потому что для авторадио нет ничего невозможного. Удвоение любого выигрыша тоже праздник для наших слушателей ежедневный, потому что Озонбанк здесь и не только удваивает все выигрыши, еще и в конце года дополнительный суперфинал с реализацией вашей мечты обязательно случится. Разыгрывается 3 миллиона из 5, соответственно, приближаем 3-й суперфинал из 5. Математика проще некуда, 2 мечты в процессе реализации, и пора определиться, что же вы хотите получить больше всего. Ну, понятное дело, это может быть и закрытие ипотеки, это может быть новый автомобиль. Те машины, да, постоянно авторадио разыгрывало. Кто-то хочет путешествий, и каждый мечтает о чем-то своем. И вот в этом и уникальность этого сезона, что в этом году вы сами принимаете решение, что вы хотите получить от любимой радиостанции. Для этого традиционно, как и всегда, вы заходите на сайт авторадио, вы меняете гудки в мобиле на наш фирменный гимн, и вот, пожалуйста, удобный сервис вам предлагает мечтой поделиться, сделайте это. Также, естественно, возможность присоединиться к нам доступна и абонентам Т2, поэтому заглядывайте и, конечно же, побеждайте. Ну, а теперь 5000 рублей, которые могут превратиться в 10 тысяч. И, соответственно, я предлагаю, наконец-то, рулетку остановить. Ленинградская область на связи. Екатерина, наша слушательница. Мечта. Путешествие к пингвинам. Понятно, на Южный полюс. Ну что ж, да будет так. Почему именно к пингвинам? Почему именно такая мечта? Кто знает, но, возможно, на эти вопросы нам ответит Екатерина. Так или иначе... Так или иначе, конечно же, мы набираем номер. Ага, вот так вот. Ага, понятно. Такое тоже, к сожалению, случается, такое тоже бывает, дамы и господа, леди и джентльмены. Но задача моя в чем? Я хочу на данном примере просто всем напомнить и всем объяснить, да, что даже после того, как вы к нам присоединились, вы, пожалуйста, проверяйте наличие гимна авторадио. Это правда очень важно, потому что с него всегда все начиналось, с гимна авторадио всегда все будет начинаться. Мы можем играть слегка по-новому, но гимн авторадио неизменно был, есть и будет главным условием нашей игры. Поэтому проверяйте и будьте готовы к звонку от любимой радиостанции. Надеемся, что Екатерина разберется, почему же там гимн авторадио не звучит. И тогда, естественно, номер в игре, путешествие к пингвинам, все обязательно станет реальностью в любом из суперфиналов. Может быть, даже в ближайшем. Поэтому, еще разочек подчеркнем, учитесь на чужих ошибках. Мне остается рулетку запустить. По-прежнему в банке 5000 рублей. Естественно, все деньги, все мечты обязательно найдут своих. И не забывайте, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио. Действуйте, дорогие, действуйте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В России за одни сутки ликвидировали 60 крупных лесных возгораний, общая площадь которых составила почти 15 тысяч гектаров, пишет газета «Метро». Несмотря на локальный успех, общая обстановка в ряде субъектов страны остается напряженной из-за сохранения более сотни действующих очагов. Борьба со стихией велась в круглосуточном режиме с привлечением тяжелой наземной техники и авиационных групп. В ассоциации туроператоров назвали необходимую сумму для отдыха на Черноморском побережье. 10-дневный отпуск в июле обходится в 50-60 тысяч рублей на человека. Повышение цены составило около 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Речь об отдыхе с размещением в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками, либо без них. Как пишет ТАСС, в этом месяце не произошло ожидаемого сезонного повышения стоимости туров на 25%, так как снизился спрос. Больше половины россиян страдают от избыточного веса. По данным ВЦИОМ, почти 60% граждан России имеют индекс массы тела, превышающий нормальные показатели. Около 36% участников исследования сообщили, что у них нет трудностей с лишним весом, в то время как еще 6% пожаловались на его нехватку. С возрастом количество жалоб на избыточный вес заметно растет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
1: Спонсор АО АБ InBev Эфес.
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Лето. Время путешествий и новых открытий.
11: Но иногда открытия бывают неожиданными.
12: Ой-ой-ой.
10: Диарея?
12: Ай-яй-яй.
10: Срочно энтерофурил.
11: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
13: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
14: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
16: О, пани, о, пани.
15: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
17: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
18: Вот бы можно было весь день играть.
19: Мир игр стал ее реальностью.
20: Я в игре?
21: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
20: Вот поиграешь.
19: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
22: 6+.
23: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
5: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
9: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, эта мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Также власти увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, сократили сроки ремонтов и направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. Новак отметил, что ситуация частично стабилизировалась, но пока остается непростой. Спрос на топливо вырос примерно на треть, из-за чего увеличилась нагрузка на автозаправки.
1: Про ЖКХ.
4: Госдума приняла закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале Госуслуги. Получить такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте.
1: Про топливо.
4: В Калужской области заключили контракт на поставку автомобильного топлива в соцучреждения. В первую очередь бензином обеспечиваются школьные автобусы и автомобили регионального центра скорой медицинской помощи. Также его поставляют в областные больницы, учреждения соцзащиты, министерства, муниципальные организации и органы власти. Стоимость контракта порядка 128 миллионов рублей. Добавлю, ежедневно в регион поставляется до 1500 тонн бензина и дизельного топлива. Это составляет 70-80% от суточной потребности.
1: Про животных.
4: Китай намерен продолжить сотрудничество с Россией в сфере охраны больших панд, других редких видов животных и сохранения биоразнообразия. Об этом говорится в письменном ответе канцелярии официального представителя китайского МИДа на запрос, касавшийся дальнейшей судьбы родившейся в Москве панды Катюши. Гендиректор московского зоопарка заявила о постоянных переговорах учреждения с Китаем в надежде оставить у себя Катюшу. По ее словам, руководство зоопарка надеется, что панда сможет остаться в России, хотя по соглашению все панды мира принадлежат Китаю. Для панды Катюши в московском зоопарке строят новый вольер. Он рассчитан не только на самку, но и на возможного самца, а также будущее потомство. Большие панды находятся под защитой китайского государства, а их передача в другие страны является частью так называемой панда-дипломатии. Первый в истории России детеныш большой панды родился в московском зоопарке в 23-м году. Родители Катюши прибыли в Москву в 19-м году в рамках китайской программы сроком на 15 лет. Официальный курс доллара – 76 рублей 40 копеек, курс евро – 87 рублей 35 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Не знаю, как насчет солнца Монако. Своего солнца достаточно. Лето в стране, лето продолжается. Понятное дело, что говорить о климатической картине в федеральном эфире дело неблагодарное. Это тысячи городов, везде погода разная. Но мы приветствуем каждого и говорим о том, что лето — это состояние души, это календарь в частности. И пусть этот сезон пройдет для каждого на 10 из 10. В студии по-прежнему Иван Прудников. Страна большая, необъятная. Еще разочек огромный фирменный авторадийный. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Росавиации заявили о контроле Минтранса за поставками авиатоплива в аэропорты. Мониторинг ситуации также ведет Минэнерго. Полетное расписание выполняется, об этом рассказал глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Ранее глава Министерства транспорта Андрей Никитин заявил, что снижение запасов топлива не отразилось на авиаперевозках. В Краснодаре аэропорт второй раз за сутки приостановил полеты. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены Росавиацией. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Ранее ограничения в аэропорту вводились утром и были сняты спустя несколько часов. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу страны. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Как пишет газета «Метро», на лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату и стилизованная карта ЦФО, нарисованная по аналогии с обновленными 5000-ми купюрами 2023 года и появившейся в прошлом году 1000-рублевой банкнотой. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-мо». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Лето, время путешествий и новых открытий.
11: Но иногда открытия бывают неожиданными.
12: Ой-ой-ой,
10: диарея.
12: Ай-яй-яй.
10: Срочно энтерофурил.
11: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
13: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
14: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные. И где свои? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
20: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
21: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Девочка,
22: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
23: Хороший фильм, мне понравился.
24: Мне тоже очень понравился.
25: Фильм
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
1: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России может появиться сеть малых нефтеперерабатывающих заводов.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России может появиться сеть малых нефтеперерабатывающих заводов. Идею на совещании с президентом озвучил глава Забайкалья Александр Осипов. По его словам, крупные нефтезаводы постоянно находятся под угрозой, а мини-НПЗ могли бы увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Владимир Путин идею поддержал, отметив, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Про Казахстан.
4: Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Мера направлена на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки. Ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита на внутреннем рынке.
1: Про образование.
4: Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля 2027 года. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября этого года и завершить 26 мая 2027.
1: Про услуги.
4: Рестораны начали пересматривать меню, сокращая количество дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд, чтобы сдержать рост издержек. Некоторые заведения уже уменьшили ассортимент на 17-20%. Причиной стали дефицит поваров, подорожание продуктов и рост других расходов. Несмотря на увеличение выручки, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться. В этих условиях владельцы заведений стараются найти баланс между экономией и ожиданиями гостей, оптимизируя ассортимент и рецептуры без существенного повышения цен. При этом посетители по-прежнему приходят в рестораны, в том числе ради новых и необычных блюд.
1: Про топливо.
4: Продавать бензин по номерам машин могут начать в Калужской области. В четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с четной цифры, в нечетные дни с нечетной. Такой режим уже ввели в Орловской, Нижегородской, Астраханской, Псковской областях, а также в Мордовии. На днях мера будет запущена в Липецком регионе. В Министерстве конкурентной политики Калужской области сообщили, что изучают этот опыт и раздумывают над целесообразностью данных мер. Официальный курс доллара – 76 рублей 40 копеек, курс евро – 87 рублей 35 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
8: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну, вообще, день рождения в пятницу – это всегда двойной подарок, потому что есть возможность собрать близких, родных, друзей и как следует все это отпраздновать. Поэтому, если вы сегодня появились на свет, принимайте наши самые искренние поздравления и будьте счастливыми. Ну, а эфир Авторадио, разумеется, приветствует абсолютно всех, всю страну без исключения. Здесь никаких вариантов других быть не может. Легкости всем пожелаем и спасибо, что на каждом километре всех дорог остаетесь вместе с первым автомобильным. Иван Прудников по-прежнему в студии. Страна, еще раз привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский, Вкуснотеево. 50%. 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
8: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: Мясной гурман.
13: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
14: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
16: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
17: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
18: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
19: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
19: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
0: Реклама на Авторадио.
3: 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Житель Севастополя осужден на 17 лет за работу на украинские спецслужбы. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, осужденный был завербован. Он извлек из тайника телефон для скрытной связи, после чего приступил к сбору данных об объектах Минобороны в Севастополе. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста могут не платить налог на имущество, об этом напомнили в Министерстве финансов. Льгота распространяется на один объект каждого вида – квартиру, дом, гараж или машиноместо. Также им доступен налоговый вычет на земельный участок площадью до 6 соток. Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск стали лидерами рейтинга российских городов по уровню зарплат в разных сферах. В Москве самые высокие доходы получают сотрудники банковской и финансовой отрасли, а замыкают список Владикавказ, Магаз и Элиста. Тревожность передается от хозяев к домашним питомцам. За 3 года продажи успокоительных средств у ветеринаров выросли на 120%. Особенно это касается кошек, которые очень подвержены стрессу, отметили врачи ветеринарные. Как пишет московский комсомолец, кошки тяжело переживают любые перемены в жизни хозяева, а также смену своей обстановки. Впрочем, по словам экспертов, у разных кошек разный характер, и многое зависит еще и от породы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.
16: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо. Мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
17: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Авторадио.

Ну, а эфир «Авторадио» никогда не прощается со своими слушателями, тем более, когда речь про большую дискотеку «Авторадио». Слушайте, ну как же круто-то зажгли. А в прошлую субботу, буквально 5-6 дней назад, на стадионе ВТБ-арена действительно было великолепно. Главные звезды, главные хиты, 30 тысяч гостей. Но вы знаете, вот тут же к теме того, что прощаться не обязательно. Все прекрасно, должно продолжаться. Я уверен, что соберемся мы с вами лично в рамках большой дискотеки «Авторадио». Сделаем это обязательно. Но и никто не мешает нам собираться каждый выходный в прямом эфире «Авторадио» и, конечно же, наслаждаться летом. В предстоящую субботу и воскресенье в 6 вечера традиционно нас ждет несколько часов прекрасного яркого танцевального микса. Так что большая дискотека «Авторадио» для каждого в этой стране. Ну а вы отдыхайте и оставайтесь вместе с любимой волной.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20. «Авторадио. Движение только вперед».
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Категория 6+. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России меняют порядок расчета ремонта по ОСАГО. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Уже в эту субботу в России изменятся правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%.
3: Про автомобили.
2: В России заметно вырос спрос на топливные присадки. Это специальные составы, которые добавляют в бензин, чтобы изменить его отдельные свойства. По данным аналитиков, продажи такой продукции увеличились на 10-30%. Рост начался после того, как власти разрешили до конца года продавать топливо стандарта Евро-3. О том, могут ли присадки компенсировать разницу в качестве, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
4: Топливные присадки, которые имеются, они имеют какое-то ограниченное воздействие. Одни могут повысить октановое число, другие могут понизить его, ну или улучшить какие-то определенные качества. Сказать, что это полноценно залив пузырек в бак, вы получаете там какой-то фантастический бензин, нет, такого эффекта, конечно, не будет. Поэтому нужно понимать, что сам по себе переход на топливо низшего стандарта, это подразумевает то, что у него будет другой состав, другая технология производства. И присадки здесь не спасет. И нужно понимать, что, ну, зальете вы бутылочку вот эту в бак. Вы что, каждый раз будете покупать там вот эту присадку еще к дополнительной заправке, ну, они тоже стоят денег. И понятное дело, что на общем ажиотаже и на них и спрос повышается, и цена в том числе. Поэтому здесь единственный выход – это просто заправляться на каких-то проверенных, качественных АЗС, и гораздо проще и дешевле будет вам сокращать межсервисные интервалы.
2: Специалисты также предупреждают, что навредить машине могут присадки от недобросовестных производителей. Единых требований к такой продукции и обязательного лабораторного контроля сейчас нет, поэтому ответственность за возможные последствия полностью ложится на владельца автомобиля.
3: Про регионы.
2: Жаркая и сухая погода может сказаться на урожае и состоянии пастбищ в нескольких российских регионах. Об этом пишет МК, ссылаясь на климатолога Ивана Петрова. Больше всего нехватка влаги заметна на юге страны и в Сибири. В Алтайском крае температура поднимется выше 35 градусов, а дефицит влаги местами достигает 40-50%. Жаркая погода также сохраняется в Краснодарском крае, Ростовской области и Центральном Черноземье. В Калмыкии, Дагестане, Астраханской области и Чечне длительное отсутствие дождей также влияет на состояние земель и пастбищ.
3: Про опросы.
2: Перед началом взрослой жизни подростков больше всего тревожит будущая ответственность. Об этом пишет газета.ру. Почти треть старшеклассников боится не справиться с новыми обязанностями. Столько же переживают, что не оправдают ожидания родителей и близких. Каждого пятого беспокоит нехватка свободного времени. И только 7% тинейджеров признались, что ничего не боятся и с интересом ждут взрослой жизни. Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер всем.
5: Здравствуй, страна.
6: Привет.
1: Ну что, коллеги, как настроение? Как живете, как животик?
5: Господи, а почему ты спрашиваешь? Вот знаешь, когда ты начинаешь говорить вот такими стишочками, ну, с детства, сразу ощущается какой-то подвох.
1: Чего подвох сразу? Откуда меня вообще принимаешь, не понимаю. Потому что у меня прекрасное настроение, я хочу поделиться им со всеми. Что такого?
6: Не знаю, я вот какой-то уставший с этим чемпионатом мира футбольным.
1: Это понятно, Захар.
6: Ну ладно, немного игр осталось, потерплю.
5: Захар, ты такой любитель футбола.
6: Да.
5: Да. И как ты можешь от него устать?
6: Но некоторые игры в 4 утра ведь начинаются.
5: Кстати, только да. Не рассказывай, что ты их смотришь.
6: Я, нет,
5: сейчас
6: я,
5: вот это вот ложь просто.
6: Я
5: ложь.
6: Не смотрю, но переживаю.
5: Во сне.
6: Во сне за все, тех, ничего. Кто смотрит.
1: Захар, ты сам сказал, что немного осталось в отпуске. В себя придешь. Нам тоже немного осталось,
5: да,
1: уже.
5: Да, всем немного осталось до отпуска. Так что соберись.
1: Да. А нам, в отличие от футболистов, проще. У нас шоу начинается только в 18.00, никаких там 4 утра. Сейчас вот 18.05, и вот оно, легендарное и лучшее, но, во всяком случае, по версии моей мамы и вообще моих домашних, радиошоу «Мурзилки Лайв». Здесь Брагин, Гордеева и уставший Захар у микрофонов. Поехали, друзья!
0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Друзья мои, сенсационная новость. Потребление пива в России достигло исторического минимума. В 25-м году потребление пенного на душу взрослого населения пробило дно, упав до жалких 60 литров в год. Это на 17% ниже уровня 24-го.
1: 60 литров, подожди, это 120 с небольшим банок.
0: Да, ты посчитай пока, не Захар, знаю. Сколько, это 10 сколько банок ты выпиваешь.
1: Это смешно.
0: Вот именно, видишь. Ха-ха, смеюсь. Давление на спрос оказывает рост цен, изменение потребительских предпочтений. Вот по данным за 25-й год пиво подорожало более чем на 15%. Помимо роста цен, давление на спрос оказывает также изменение потребительских предпочтений. Наблюдается тренд на здоровый образ жизни, Захар, да? Зумеры отказываются от потребления алкоголя в пользу безалкогольных напитков. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 29-е место по потреблению алкоголя среди всех стран мира. Для сравнения, в 2010 году Россия входила в топ-5 самых пьющих стран мира, отмечает РБК. Ну, я думаю, сейчас благодаря
2: чемпионату...
0: Мы меняемся
2: на глазах просто.
0: Да, ну, я думаю, что благодаря чемпионату мира по футболу потребление пива, по идее, должно опять пойти вверх.
2: 3 секунды не валялось. Всем известна эта фраза, или еще такое говорят. 1, 2, 3, микробы не успели. Это все варианты ироничного использования так называемого правила 3 секунд. Суть его в том, что если еда, тот же самый бутерброд, упал на пол и пролежал там менее 3 секунд, 1, 2, 3, да, то ее можно съесть без ущерба для организма. То есть вроде как
1: даже
2: мне
1: раз,
2: еще
1: два,
2: ничего
1: три, четыре,
2: не прилило.
0: Я проверял, да, вот, Захар, 5 отлично работает. Даже если 10 лежит
1: вот
0: секунд.
1: Именно.
0: Я
1: минут.
0: Семье говорю, стоп! Все, не трогать!
2: Это
0: не
2: мое.
0: Благодарю, это мое, это да, мое. Все нормально.
2: Так вот, срочное сообщение. Ученые опровергли это суждение. Выяснилось, что влияет не время, проведенное пищей на полу, а сам ее контакт с загрязненной поверхностью. Время, конечно, тоже играет роль, но не столь значительно. Все зависит от того, какие именно микроорганизмы могли даже за 1 секунду, даже за 0,5 секунды попасть на несчастливый бутерброд. Так что 1, 2, 3, 3 секунды не валялось, все это не работает.
1: У кого как?
0: Вот именно.
2: А почему?
0: У всех разные микробы.
1: А мы говорим так же, как ты, потому что не работает. А еще к одной новости. Дело в том, что в последние годы люди стали чаще экономить на ремонте. Многие покупают дешевые материалы. Половина россиян выполняет вообще работу своими руками. И ведь как бывает обидно, когда после всех трудов что-то все равно не устраивает. То выключатели в неудобном месте, то розеток не хватает, то ламинат через полгода начинает скрипеть. И вот эксперты проанализировали основные ошибки при проведении ремонта и составили топ, который совершается при самостоятельном ремонте. На первом месте розетки. Вернее, их недостаток. Одна из самых частых и досадных ошибок. А далее тоже электрическая часть. Это выключатели не на той высоте, не в том месте. Так что перед ремонтом лучше пройти и представить, где должен быть свет. А замыкает топ-3 неправильный выбор места при установке кондиционера. Ну а потом уже неправильная раскладка плитки, отсутствие плана, сметы, отказ от авторского надзора, экономия на специалистах.
0: Мне нравятся эти выключатели, которые оказываются за шкафом в результате.
1: Да,
0: ну
1: да,
0: что
1: да,
0: сложного-то?
1: Да.
0: Ну просунул руку и выключил... Или включил,
2: вот
0: да?
2: Сейчас нет, а вот я помню, в родительской квартире такая история бывала.
0: Ну
2: во
0: вот,
2: всяком.
0: Нормально.
1: Друзья, есть о чем поговорить.
0: Да-да-да. Хуже пожара, так называется наш лайв-чат.
2: Делали вы когда-нибудь ремонт? Сами, может быть, вы такой героический человек, потому что таких, как говорят, все меньше и меньше становится. Или нанимали бригаду, что тоже, в принципе, веселое приключение порой бывает. Какие ошибки совершили вы, от каких ошибок хотели бы предостеречь в будущем самого себя и тех, кто сегодня будет слушать и участвовать в нашем лайв-чате?
1: А, друзья, пишите +7 915 459 2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
2: Лучший ремонтник сегодняшнего лайв-чата получит 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники».

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Черешня 1 килограмм за 449 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
15: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мы много в последнее время говорим в эфире о фестивалях, и это неудивительно. Лето – это самый фестивальный сезон. Но есть среди сонма подобных событий жемчужина, которая выделяется из числа всех остальных и о которой хотелось бы поговорить отдельно. С 10 по 19 июля в Суздале проходит летний фестиваль Дениса Мацуева. Второй год подряд фестиваль станет крупнейшим в стране праздником классической музыки под открытым небом. В самом сердце древнего Суздаля, белокаменном Кремле, на новой сцене состоится 8 концертов академической джазовой музыки с участием самого Дениса Мацуева, а также ведущих российских коллективов, солистов с мировой известностью и восходящих звезд исполнительского искусства. Об этом уникальном действии мы говорим с самим организатором и идейным вдохновителем, народным артистом России Денисом Мацуевым. Денис, привет! Добрый вечер!
1: Приветствую вас!
2: Привет!
0: Мы так понимаем, ты уже в Суздале?
1: Я по дороге в Суздаль, мой любимый.
0: Так.
1: Это наша летняя резиденция нашего фонда «Новые имена» с 93-го года.
0: Ого.
1: И этот фестиваль – это результат нашего любовного романа с этой удивительной святой землей, где мы все прошли свою стажировку с самыми знаменитыми педагогами, профессорами московских и других консерваторий. И вот мы все вместе соединимся на этих импровизированных сценах, в живых декорациях удивительного, гениального Суздаля, старинными церквями и огромного количества публики, которая съезжает не только со всей страны, но и из дальних-дальних стран. Мы это, об этом знаем. Когда в нашей команде вместе соединяются разные поколения, начиная от мэтров, таких как Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Эльдар Абдразаков, Александр Сладковский и целый десант зарубежных исполнителей, потрясающие оркестры наши, Российский национальный молодежный филармонический оркестр, Страдивари, камерный ансамбль Мариинского театра и многие-многие другие, Владимирский оркестр, камерная музыка, джазовая музыка. Открываем мы сегодня...
0: Денис, ну ты все сейчас расскажешь. Так.
2: Давай по полочкам раскладывать. Во-первых, хочется выяснить, как и кому вообще пришла идея создания подобного культурного события. Ведь это уже второй фестиваль, который называют крупнейшим фестивалем классической музыки под открытым небом. Это твоя идея?
1: Это моя идея, не только моя, но и всех новоименцев. Новые имена, еще раз вам просто скажу, что фонд. Это удивительная семья, фонд, который существует больше 35 лет. Если вы найдете русское имя на афише самого знаменитого зала мира, вот моего поколения и младше, это 100% выходит из этой семьи. И вот это поклонение нашей традиции, нашему образованию, которое прошло там. И этот фестиваль – результат этих наших поклонений, скажем так. Так все сошлось, сошли звезды. Что вот впервые под открытым небом, еще раз повторяю, в этих живых декорациях будут незабываемые концерты, именно open-air для огромного количества людей, около 40 тысяч проданных билетов.
0: Это 40 тысяч? Я знаю уже точно. Ничего себе.
1: Да, 40 тысяч проданных билетов, не бесплатно, а проданных. Это, это говорит о том, что у нас есть огромный интерес к классической музыке. Мы понимаем, что эта публика совсем не маленькая. Кто-то говорит, что маленький процент только слушает классическую музыку. Это полная чушь, не верьте. И мы не знаем, куда рассадить тех, которые едут туда без билета. Но мы что-нибудь придумаем.
0: Понятно. Денис, ну скажи вот немного подробнее о программе. Все же начинается с оперного спектакля «Война и мир» с участием солистов Большого Мариинского театра. Почему решили начать именно с этой оперы и чем, собственно, она уникальна?
1: Вы знаете, ну, творчество Прокофьева, одного из самых гениальных композиторов 20 века, оно огромно. И вот такая огромная постановка, масштабная, идут репетиции уже давным, уже неделю, прогоны, декорации, это монументальная история. Любая музыка Прокофьева, она совершенно удивительна, она самобытна, до сих пор она слушается по-современному. И я видел эту постановку с ведущими солистами Большого и Мариинского театра, настолько меня поразило, что это может быть открытием. Это новый жанр в нашем фестивале. Теперь и оперное искусство тоже представлено. Не просто как солисты отдельные в галоконцерте, а именно настоящая постановка. Мы ждем этого все с трепетом. И, то есть у нас получился такой многожанровый фестиваль. Не только классическая музыка, я имею в виду и опера, и камерная музыка, и джазовая
0: и
1: музыка,
0: и джаз.
1: Мастер-классы.
0: Джаз будет каждый день. А каким образом, скажи, пожалуйста, вроде как классический фестиваль, а каким образом джаз туда примешался вдруг?
1: Ну, джаз — это моя вторая страсть. Некоторые критики писали, что у Мацуева классическая музыка — это его жена, а джаз — это его любовница. Поэтому никуда от этого не деться. Иногда заглядываю в другой спектр. Я джазом занимаюсь с детства. Меня этому приучил мой папа, гениальный мой педагог и наставник, который так играл и классическую музыку, и джаз. А симфо-джаз — это совершенно удивительно. Это тот стиль, который уходит, к сожалению, из большой сцены. Мы его, можно сказать, реанимируем, так как симфо-джаз, в чем изюминка этого стиля? Конечно, есть написанные аранжировки для оркестра, но внутри этого это чистая абсолютная импровизация и свобода. Повторить это невозможно. Это здесь и для вас. Это эксклюзив.
0: Симфо-джаз, по-моему, 19-го, да, финальный день, насколько я помню.
1: Это будет на закрытии. Mm-hmm. Ну, также каждый день на площадке «Зарядье» будут также джазовые концерты с 10 часов вечера. То есть Суздаль превращается в такое абсолютно живое, сумасшедшее музыкальное действие. Mm-hmm. Каждый час где-то будет что-то играть. И это, знаете, это удивительно. Ну, помимо того, что я придумал свой авторский коктейль «Суздалини», который могут попробовать публика.
0: «Суздалини»?
2: Ну-ка.
0: Да, а ты можешь рассказать? Нет, это секрет.
1: Вот, наконец-то что-то интересное стало рассказывать. Я понял. Значит, берется суздальская земляника и заливается, простите, чем-то очень шипучим и вкусным. И вот и получается суздалень. Но земляника должна быть местная абсолютно. Там потрясающие малосольные огурцы. Вот в чем кайф этого города? Он очень маленький, он очень игрушечный, он очень магический такой. И все звезды, которые приезжают на наш фестиваль, они ходят там без всякой охраны, там все единение с публикой. Мы покупаем в этих торговых рядах знаменитых эти огурцы, пьем суздалини, естественно, после концерта, и мы все общаемся, все, знаете, варимся в этой удивительной среде.
3: Можно вопрос меркантильный? Как в итоге остались ли билеты, и если не секрет, какова стоимость?
1: Вы знаете, по стоимости, наверное, художественному руководителю вопрос, но, тем не менее, там еще какие-то остались крохи, я бы так сказал. Ну, помимо того, кто не получил билет, у нас будут трансляции уникальные, но, тем не менее, еще можно купить некоторые входные места. Чем хорош Open Air? Там есть, конечно, места, у каждого будет свое место, но есть все равно некоторые пространства, куда мы еще можем поставить там так называемые пуфики, где можно будет все равно расположиться. А в целом, конечно, я думаю, что 95% билетов проданы.
0: Mm-hmm. Денис, ну давай подскажем для тех, кто пугается, что Суздаль город маленький, их, возможно, не вместит всех желающих, можно становиться во Владимире. Это очень близко, и добраться, если
1: да,
0: что, до Суздаля.
1: Это полчаса.
0: Для того, чтобы
1: насладиться. Надо сказать, что Суздаль преобразился просто кардинально. Открылось огромное количество разных частных маленьких отельчиков очень высокого класса. С такой стилизацией именно, как сказать, в старорусском стиле, скажем так. Но тем не менее, да, и люди заранее бронировали все эти места, уже давным-давно все раскуплено. Но в Владимире вы правы, можно остановиться тоже.
0: Да, конечно. И доехать до Суздаля и насладиться искусством. Спасибо тебе огромное и за сам фестиваль, и за приглашение.
1: Спасибо большое. С удовольствием поучаствуем.
0: Сейчас напомню, Денис Мацуев был у нас на связи, и всех приглашаем в Суздаль на второй летний фестиваль классической музыки.
2: Счастливо.
0: Удачи.
2: Счастливо.
1: Ждем вас. Суздалини forever.
4: Вечернее шоу.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой. Программой лояльности больше от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: 100% кэшбэк. В автосервисах Фит-сервис вернем 100% стоимости. Замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Мелкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Авторадио.

0: спать или не спать? Вот в чем вопрос.
1: Я знаю.
0: Причем спать днем. Ряд врачей утверждает, что взрослым людям с нормальным графиком лучше днем не спать. Но получасовой, тем не менее, дневной сон допустим, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Особенно, кстати, врачи, некоторые, опять-таки, не рекомендуют спать после обеда. Я не знаю, рушатся все шаблоны лично у меня. О причинах таких утверждений хочется поговорить со специалистом. На связи с нами врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. София, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Но расскажите, чем дневной сон не угодил вашим коллегам?
2: Дневной сон всем хорош. Если кто-то может его себе позволить, если кто-то не досыпает ночью, то, пожалуй, это вполне себе неплохое явление.
0: То есть вы не против, вы не согласны с тем, что дневной сон только полчаса?
3: Нет, тот не добирает.
0: Да.
3: Я так понимаю.
2: Если человеку хватает, человек в целом-то дневное животное. Ночью мы спим, днем мы бодрствуем. Поэтому если ночью сна хватило, потребности в дополнительном отдыхе нет, то, собственно, заставлять себя спать днем через силу не нужно. А если же человек где-то не добирает сон и нужно ему компенсировать это дело, то неплохо поспать днем. В то же время продолжительность действительно должна быть в идеале небольшой.
1: То есть сколько? Потому что я как-то читал, что даже там не более
0: 15,
1: не более
0: минут,
1: 15
0: слышал,
1: максимум 30
0: там.
1: Минут, иначе сбиваются все ритмы.
2: Совершенно верно. 15-20, максимум 30 минут. Это, во-первых, хватает, чтобы освежиться и, знаете, не уйти в такой тяжелый сон, после которого просыпаешься и такой: поднимите мне веки, что происходит, в каком я году. Вот. И освежиться хватит, а чтобы заиметь проблемы с вечерним засыпанием, не хватит. Поэтому это идеальный такой
3: Софин,
2: норматив.
3: Да, ну, простите, у меня нет проблем с вечерним засыпанием.
0: Да,
3: я сплю нормально тоже. Но вот днем, если я пообедаю, ну, прям вот организм-то требует. И что мне его отказывать в удовольствии?
1: Ты спишь днем?
3: Что в этом плохого?
2: Если требует, и вы можете себе позволить и немножечко поспать до получаса, то никто не пострадает. А вам будет еще и приятно.
1: А в какое время лучше его организовать, этот сон? И вы знаете, по поводу, опять-таки, организации, я слышала, что рекомендуют дневной сон, например, даже не обязательно, что ни в коем случае не ложиться в свое обычное спальное место, то есть под одеялку, там, где ты, у тебя ночной сон проходит, чтобы, опять-таки, не обмануть организм, что ты пошел по-серьезному спать.
0: Матрас надувать, что ли?
1: Нет, ну зачем? Где-нибудь в зале на диванчике.
3: И не зашторивать окна.
1: София?
2: На диванчике. Может быть, маски для сна. Желательно отключить телефон и предупредить всех заинтересованных лиц, чтобы не дергали человека. И, в общем-то, можно так перевести дух, скажем так, ненадолго.
3: Спасибо, София. Вы прям вот бальзам сейчас пролили. Пойдем вздремнем. Спасибо огромное.
0: Спасибо
3: вам.
0: Огромное.
1: Сейчас уже не день, уже вечер.
0: Да, ничего страшного. Врач-сомнолог София Черкасова на связи была. До свидания.
3: Нас ждет бурная ночь.
4: Вечернее шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: ох, прямо в самое сердце, в самую душу на поражение. Мы с вами вопросами сегодня в лайв-чате. «Хуже пожара» — так называется наш сегодняшний разговор, наш сегодняшний диалог. И вопросы такие. Делали вы когда-нибудь ремонт сами или нанимали бригаду? И что? Ну и как оно? Какие ошибки совершили? От каких ошибок хотели бы оградить, возможно, предупредить остальных слушателей?
1: Ну да, потому что лето — время ремонта традиционно.
0: Да, да,
1: сезон. Забава такая. Да, Олег начинает. В нашей тайге такие мастера рука... Что лучше все самим. Семьей вместе все делаем. Уже дом построили, баню, беседку. И брак сохранили. Улыбочка.
0: Вот это вообще просто удивительно.
1: А что не так, потом можно и переделать. Любимой жене привет и здоровья.
0: Молодцы, Олег, у вас прекрасная семья. Прошли даже сквозь ремонт, который сделан
1: Многие,
0: всей семьей и собственными руками.
1: Многие пишут про такое, да.
0: Так, смотрите, дальше вообще просто невероятное сообщение. Ну тоже оно из той же серии, что и Олег писал. Елена пишет: «Спасибо большое моему драгоценному мужу. Человек рукастый, с думающей головой и от природы с тригонометрическим воображением. Достаточно посмотреть ему, как сделать нужную вещь или как сделать нужный ремонт, и делает без проблем. Кровать с обивкой и подсветкой сам. На даче обшить террасу и сделать ее закрытой – то же самое. А еще из половины террасы сделать удобство в доме. Да, пожалуйста, в квартире и балкон отремонтируют, и потолки красивые сделают, и стены жидкими обоями покроют. Не мужчина, а золото».
1: Вау. Слушай, а это не жена Олега, случайно? На которую предыдущее сообщение написал.
0: Может быть.
2: Смотрите, Елена пишет: «Обожаю ремонт. Я в нем живу и счастлива».
1: Да ладно.
2: «Все в семье ругаются во время ремонта, а мы с супругом смеемся до слез. У нас после капитального ремонта остались даже крылатые фразы и жесты, над которыми всегда смеемся. Два человека совершенно не мастера ремонта. Благодаря великому и могучему интернету сделали все сами. Вот сеть». А дальше начинается самое интригующее. «Я сейчас строю портал для камина, а муж восхищается мной. Мой любимый рукопоп, он же муж, всегда со мной во всех ремонтных авантюрах. Я придумываю, делаю, а он поддерживает и достраивает мои немогушки».
1: Что такое портал для камина? Это что? Это
2: ну, как-то? Грубо говоря, это место вот для место для камина.
1: Ну, да, просто
2: вот
1: место определяет, да?
2: Нет,
1: место.
2: Если его строят, нужно его нужно, во-первых, строить, потом нужно же выложить, если это там кирпич, камень, что-то такое.
1: Я не думал, коллеги, что вы у меня такие с камином, мастера по каминам.
0: Да, где-то порядка 12 каминов в своей жизни сделала, да.
1: Ладно, друзья, продолжим тему ремонта уже в следующем часе. Пишите плюс 7-915-459-2020 о ремонтах, об ошибках и так далее. Будем изучать.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09. 2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает!»
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Производители сигарет и вейпов хотят обязать раскрывать опасные ингредиенты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство предложило обязать производителей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции раскрывать информацию о веществах, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Такой законопроект уже внесли в Госдуму. Как пишет «Москва-24», такие данные нельзя будет скрывать под видом коммерческой тайны. Речь идет в частности о токсичных, канцерогенных и мутагенных компонентах. Авторы инициативы отмечают, что сейчас покупатели не всегда знают полный состав такой продукции. Ранее Владимир Путин подписал закон, который с марта 2027 года позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов, а также жидкостей для них.
3: Про автомобили.
2: На фоне сложностей с бензином российские автомобилисты стали чаще задумываться о переводе машин на газ. Спрос на такое переоборудование резко вырос, а очереди в некоторых сервисах растянулись уже на несколько месяцев. При этом на рынке не хватает установочных комплектов, а само оборудование заметно подорожало. О том, в каких случаях переход на газ действительно может быть выгоден и что нужно учесть перед установкой, Авторадио рассказал эксперт Василий Кисенков.
4: Касаемо плюсов, это экономия, разумеется, это самый главный плюс. Расход в литрах будет больше примерно на 10-20%, но газ дешевле бензина, и поэтому по деньгам он выходит ощутимо выгоднее. Касаемо двигателя, масло дольше остается чистым, меньше нагара на поршнях и свечах. Больше запас хода. Если газ закончился, автоматически переключился на бензин и поехал дальше. Касаемо минусов, немного падает мощность процентов на 5-10. Во-вторых, баллон занимает место, то есть либо в багажнике, либо вместо запаски. Нужно обслуживать ГБО, фильтры, настройка, проверка системы. Это тоже деньги, хоть и небольшие. Касаемо двигателя. Если поставить нормальное ГБО 4 или 5 поколения, грамотно настроить и не экономить на установщиках, то двигатель не развалится.
2: После переоснащения газовое оборудование необходимо официально зарегистрировать в госавтоинспекции. Специалисты также предупреждают, что при неправильной настройке смеси могут перегреваться клапаны, а езда с неисправностями может привести к поломкам.
3: Про рекомендации.
2: Министерство просвещения подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Об этом пишет РИА Новости. Малышам до 3 лет советуют по возможности обходиться без экранов. Детям до 7 лет проводить с устройствами не больше часа в день. Школьникам до 11 лет не более 1,5 часа, а подросткам — 2. Экранное время рекомендуют чередовать с прогулками, играми и физической активностью.
3: Про нас.
2: Россияне постепенно устают от знакомств в интернете и все чаще выбирают живое общение. Об этом телеканалу 360 рассказала психолог Ангелина Сурина. По ее словам, люди все чаще знакомятся на выставках, спортивных занятиях и встречах по интересам. Онлайн остается удобным форматом, однако личное общение лучше передает эмоции и помогает быстрее понять друг друга. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек, курс евро – 87 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Привет! Привет, хозяин! Принимай.
3: Понятно. Здравствуйте, проходите. Вы по какому вопросу?
4: Да,
3: по вопросу.
4: Какой? Это вы по вопросу.
3: Вы на какой вид работ пришли?
5: Я единственное, что хотел сказать. По исследованиям ученых, ремонт под музыку авторадио проходит гораздо быстрее и эффективнее. Не за месяц, а за 30 дней.
3: Да, а если вам дается еще поэтому в течение этого времени выиграть деньги на авторадио, то ремонт проходит еще и дешевле для вас. Так что да. Рекомендуем.
4: Ну и в банк игры сейчас 5000 рублей всегда пригодятся.
5: На трубы хватит.
4: Да, главное, чтобы вы смогли назвать песню, которая прямо сейчас начинает звучать на авторадио. Будете богаче.
5: Вот-вот, начинает уже.
0: Брагин, Гордеева и Захар на авторадио.

0: сезон. Мечты сбываются.
1: Не забывай, в игру играл.
2: Продолжаем серию комических куплетов, посвященных исполнителям.
1: Братьями Гримм навеяло.
2: Звучащими перед игрой много денег на Авторадио. Вот сегодня не повезло братьям Гримм.
1: Сегодня у нас, да, счастливый день. Вообще у нас весь этот год счастливый, потому что 13-й счастливый сезон. Любимая игра, которая называется No Way World. Денег на Авторадио. Генеральный партнер. Все. Озон Банк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: У-ла-ла.
1: У-ла-ла.
2: Что сегодня происходит у нас, скажите, пожалуйста.
1: Так настроение сегодня пятница.
2: Вы же понимаете, что я вот сейчас серьезно же не смогу.
1: Пятница.
2: Потому что при забое фон счастливый сезон.
3: И в мобильном телефоне на Гимн Авторадио, там вы рассказываете нам о своем желании, и там же вы смотрите на ситуацию в банке.
1: Пятерочек в банке, пятюнчик, пятачок.
2: Да, но у нас есть генеральный партнер игры Озонбанк, который всегда готов удвоить этот выигрыш. Вы открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере. Все.
1: Гордеева, ты нам не доверяешь? Нажми кнопку. Останови радиорулетку.
2: Остановила.
1: Выбор сделан. 49.20 в конце телефона Дмитрия из Москвы, который мечтает просто закрыть все кредиты.
2: Чьи?
1: Свои. Свои кредиты. Может быть, у него и кредит на ремонт есть. О ремонте мы сегодня говорим. Кстати, вот да, одна из не знаю, одно из заветных желаний у россиян иногда вот, действительно закончить ремонт, наконец-то, на который не хватает денег. Давайте поговорим с Дмитрием. Надеюсь, что это случится. Звоним. Еще раз напомню, братья Гримм были с ресницами своими. Вот, собственно, эту песню мы играем. Гимн звучит, все нормально. Ждем Дмитрия. Алло. Алло, добрый вечер. Дмитрий. Алло. Говори. Говорю. Меня зовут Миша Брагин. Это Авторадио. Вы в игре много денег. Суперсезон.
4: А кто звонит?
1: Понятно.
3: Да что ж за автоответчики такие?
1: Ну, везет на этих,
3: а вы кто,
1: искусственных
3: мадам?
1: Интеллектов.
4: Говорите.
1: Говорите.
3: Не будем, да.
1: Дмитрию передайте привет, ладно?
4: Расскажите подробнее, не очень поняла вас.
1: Какая-то непонятливая, она каждый раз нас не понимает, хотя мы говорим вроде бы человеческим русским
3: языком. Кому бы мы
1: языком.
3: Ни звонили, причем мы все время...
2: Мне с ней неприятно в очередной раз поговорить.
3: Это да.
1: Никому неприятно.
3: Ну, подождите.
2: К Дмитрию, конечно, никаких претензий нет, кроме того...
1: Дмитрию 3000 рублей.
3: Дмитрию 3000, мы услышали гимн Авторадио.
2: Мало того, у нас еще и генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Дмитрий получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
1: Ну, вот так вот.
2: Вот так.
3: Банк подрастает до 7000 рублей.
1: Да, единственная отрада, то, что плюс 2000 добавляем, мы в следующий раз действительно сыграем на 7.
2: Нет, отрада у нас большая. У нас вообще призовой фонд счастливого сезона игры много денег на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А еще под Новый год в шестом свой фонд счастливого сезона игры много денег на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А еще под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальная мечта бот на сайте Авторадио.
1: Молодец. Молодец. Гордеева, все на тебе сегодня. И текст говорить, смотри, и на кнопку нажимать.
2: А мне ведь, понимаешь, мне для людей ничего
1: не... Рулетка запущена, продолжаем.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Бедро куриное, без хрящевой части. 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
8: 277-515.

0: «Отпускные страницы» – названы книги, которые россияне выбирают для чтения на отдыхе. Самые популярные книжные жанры в этом сегменте – классика, детективы и триллеры. Погружаемся в тему вместе с экспертом. С нами директор по маркетингу сервиса «Яндекс.Книги» Дарья Анджела. Дарья, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Дарья, ну что скажете, реально для читателей есть книги особого назначения, которые именно берут с собой в отпуск?
1: Ну, я думаю так. Значит, как будто бы классика, детективы и триллеры – это самый простой ответ на вопрос, что ты возьмешь с собой в отпуск. Скорее всего, для людей, которые давно не читали, мало читают или не знают, что они хотят почитать, первая мысль, которая придет в голову, что взять с собой в отпуск, ну, какой-нибудь детективщик. Ну, или там что-нибудь из классики, потому что это самое привычное. Это вот по ответам, скорее всего, логика такая. Вот, если посмотреть, что реально, например, читают в летний период, вот я не поленилась и посмотрела статистику в Яндекс.Книгах, что за лето вышло в топ. Вот я вам скажу, это довольно интересно.
0: Давайте.
1: Это книги жанра нонфикшн хиллинг, например.
0: Опять нонфикшн?
1: Опять нонфикшн, и более того, хиллинг – это про то, чтобы не пытаться все успеть, отпустить, разрешить себе. Это
0: к себе
1: вот
0: нежно, в общем.
1: Вайб. Это вечное к себе нежно, да, и это на все лады. Значит, вот таких несколько книг у нас. Например, Мел Робинс «Теория «Пусть они». Отпусти других, выбери себя». Название говорит само за себя, но в целом очень всем рекомендую всех отпустить вообще.
2: Ну, в отпуске, отлично. Конечно, надо себя отпустить. Именно этим мы и занимаемся, да.
1: Ну, например, да, и не гнать всех на экскурсии бесконечно. А вот дальше. Летние истории про дачи попали в летний топ. Например, вышел прекрасный сборник «Дачники», сборник рассказов от российских авторов про дачи, про комаров, про уютные вечера, про дачных друзей. Там и Денис Драгунский, Дарья Бобылева, Алексей Варлам. В общем, это супер кайф. Это короткие рассказы. На вечер ты можешь, сидя в кресле или сидя где-то в неудобном месте, но представляя, что ты на даче в этом на самом кресле. Вот. Или там, например, книга тоже в этом же супертопе, которая называется «Вид с озера Кома». Это такая летняя история, но про Италию.
2: Ну, общем, это, наверное, Стинг написал. Спорт. У него там дача на озере Кома.
3: Да и не только у него.
1: Это написала Адрианна Триджани. Вот.
2: Ну, у нее тоже, возможно, там есть участочек.
1: Детективы тоже
0: попадают. Подождите, Дарья, давайте немножечко мы остановимся. Во-первых, мне хочется на шаг назад к классике вернуться, невзирая на то, что вы предполагаете, что люди просто в несознанке сказали, что вы считаете, классику, да? Но все-таки классики интерес сейчас есть, и это опровергнуть, наверное, невозможно. Я вот тут интересно...
1: А я не отрицаю. Большой интерес к классике мы видим, наблюдаем и с удовольствием его провоцируем, потому что, ну, я искренне убеждаюсь, что классика, в общем, она на той классике, не просто так эти книги остались в вечности, да. Вот, например, возьмем того же Евгения Онегина, и если Евгения Онегина поселить на Патрике и одеть каким-то современным образом, он будет совершенно неотличим от текущих современных персонажей.
2: Да, модной повесой.
0: Вы знаете, я тут интересно на последний соцопрос наткнулась. Там главным произведением классической русской литературы сами участники, то есть сами россияне, назвали роман Льва Толстого «Война и мир». Да? Читают сейчас еще, находят у нас люди время для «Войны и мира» и смелости для того, чтобы преодолеть всю грандиозность этого романа.
1: Слушайте, читают. Вот я хочу сказать, у меня сын 18 лет, и его друзья, которые сейчас вот все подали документы в какие-то гуманитарные вузы, они точно перечитали и всего Толстого, и им это страшно интересно, они это все обсуждают. Точно читают, точно перечитывают. Мы видим по статистике в сервисе, что и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и не только мы видим всплески, когда юбилеи, или когда, например, по школьной программе в какие-то определенные одни и те же периоды, да, там есть, вот, сейчас проходит, не знаю, там, «Войну и мир», сейчас проходит...
2: Либо фильм выходит, да, и это тоже еще, так сказать, да, поднимает интерес.
1: Да, например, вот выходил «Пророк», выросло про потребление Пушкина, да, был день рождения Есенина осенью, там какой-то был... 35 лет, по-моему, юбилей, выросло прочтение стихов даже, понимаете, стихов и книг про поэта.
2: Вышло про Джексона, вот Джексона начали читать.
3: Слушайте, Дарья, так как у нас скоро отпуск, посоветуйте детективы, которые взять надо с собой в поездку.
1: Ну вот смотрите, есть прям серия уютных детективов, где бабушки уютненько за кексиками между делом расследуют какие-то преступления. Это сейчас очень популярный тренд, это правда захватывающее чтение, оставляющее очень приятное такое нежное ощущение. Очень советую Питера Боланда, «Убийство и кексики», «Убийство в пляжных домиках».
0: Слушайте,
1: и вот
0: это,
1: что-то такое.
0: Это почему-то напоминает какой-то такой не настоящий детектив, а что-то вот действительно такое...
3: Иронию определенную.
0: Мятно-ванильное такое совершенно.
1: Нет, это правда настоящий детектив, и там какие-то настоящие переживания и эмоции, но это просто как сеттинг такой, понимаете?
2: То есть, ну, мисс Марпл такая что... сидит и расследует.
1: Типа того, да. Там нет никакого издевательства ни над возрастом, ни над чем. Это просто вот такой довольно уютный жанр, он как раз показывает противоположность совместимых привычек, да, то есть бабушка может вязать носочки, это может быть пожилая женщина, но она при этом ярко мыслит и способна распутывать всякие страшные преступления.
2: Вот сейчас тема, да, так как это сериал расследование, клуб расследования убийств по пятницам, что ли, что-то такое
1: ну,
2: там.
1: Того, да, по четвергам, да.
2: По четвергам, да, простите. Понятно.
0: А меня вот, мне интересно, меня зацепила вот эта градация книг по сезонам. А что тогда у нас любят больше всего читать зимой, если вот сейчас с летним мы более-менее определились, и у вас есть какие-то такие данные, да?
1: То а вот смотрите, сезонность? Да, я, правда, можно посмотреть, что читали этой зимой, и вот там как раз очень много классики. Там довольно серьезные, большие романы, типа Алексея Иванова «Невьянская башня». Там такие детективы уже не уютные, а прям такие, скорее, триллеры, как «Селин Данжан. Колодец смерти». Там есть даже Никколо Макиавелли «Государь», которого читали.
0: Макиавелли?
1: Представляете, да.
0: Ничего себе, люди.
2: Давненько я не открывал Макиавелли.
1: Философ, да. Кстати, самое время перечесть, да.
2: Наверное.
1: Булгаков с «Мастером и Маргаритой» просто регулярно влетает в топ. Это вот такая эвергрин книга.
2: Ну, а это опять-таки благодаря фильму, который вышел не так давно, год назад, по-моему, да, получается. Понятно.
0: Хорошо,
2: спасибо
0: большое. Будем встречаться чаще, будем сезонно отслеживать за тем, что у нас читают россияне, ну и, соответственно, рекомендовать нашим слушателям, на что обратить, на какие книжные новинки особое внимание. Спасибо вам огромное. Директор по маркетингу сервиса «Яндекс.Книги» Дарья Анжела была с нами. Всего доброго.
3: Спасибо.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.lt.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
17: Авторадио.

0: невнимательность или небрежность может исковеркать планы даже тем, что тем, кто хорошо сдал ЕГЭ. Вот об ошибках при поступлении говорим с директором домашней онлайн-школы «Цифриум». У нас на связи Али Шакаров. Али, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Надеюсь, хорошо слышно.
0: Слышно, да, хорошо, да, можно чуть погромче. Сейчас, напомним, разрешено подавать документы в 5 вузов одновременно. Большинство абитуриентов делают это через госуслуги. Вот скажите, можно ли поменять свой выбор, если ты, допустим, не рассчитал проходной балл или передумал?
1: Да, действительно, подметим то, что сейчас одновременно можно подавать заявление в 5 вузов. И кроме этого, в рамках этих 5 вузов можно выбрать еще 5 направлений. Вообще свой выбор можно будет менять до 25 июля. Можно сказать то, что до 25 июля полная свобода, меняя приоритеты, убирая одни направления, добавляя другие. Можно отказываться от заявления одного вуза и подавать в другой.
0: Отлично.
1: Вот после 25 июля заявление будет заморожено и фактически без них там не получится.
0: Ну, время еще есть, да, еще 2 недели.
3: С госуслугами подача документов, ну, максимально упростилась. Но и там, безусловно, возможны ошибки. От чего вы можете предупредить сейчас, чтобы что перепроверить, что не сделать, про что не забыть?
1: Ну, да, действительно, подмечу то, что госуслугами действительно максимально все упростилось, и, наверное, одним из возможных ошибок, которые можно отметить, то, что первое, это не подтянулись данные по баллам ЕГЭ или аттестатов. Это чаще всего происходит, когда школа с опечаткой внесла документы в федеральный реестр документов образования. Лечится это очень просто, необходимо обратиться в свою школу, и лучше все проверить намного раньше, а не 24 июля, там, к примеру. Просто сценарий вообще ошибок, который может быть, это когда вуз не видит подтверждение, если вы участвуете по льготе или имеете, там, к примеру, значок ГТО, вуз когда не видит ваш значок, тогда можно дополнительно запросить сведения, и вуз запрашивает эти сведения. Это не отказ, вы просто должны будете догрузить этот документ, и главное не пропустить вот важное это уведомление.
0: Uh-huh. Ну да,
1: и значок. Самое обидное, наверное.
0: Значок ГТО, да, там, по-моему, пару-тройку баллов дает, да, насколько я помню, если золотой.
1: Да, вы можете получить до 10 баллов суммарно дополнительно к баллам ЕГЭ. Это значки ГТО, это волонтерские книжки, или же, к примеру, красный аттестат тоже.
2: Так. Хорошо, все загрузили, добавили значки, волонтерские книжки и так далее. Дальше какой алгоритм действий?
0: Ну вот как вот 100% поступить на бюджет? Или такого общего какого-то решения нет?
3: Или это невозможно на 100%?
1: Да, фактически вот у ребенка дальше наступают по такие самые важные 10 дней. Если говорить там буквально, это 27 июля можно открыть конкурсные списки. Фактически всех вузов, которые вы подавали, можете посмотреть свои позиции. С 27 июля по 5 августа можно мониторить списки несколько раз в день. Ну, он такой самый сложный, наверное, эмоционально сложный этап для поступающих, потому что вообще рейтинг сам по себе живой. Люди сдвигаются, переносят свои согласия из одного вуза в другой. И желательно вообще смотреть не просто свое место, а сколько человек выше вас находится и сколько человек выше с галочкой. Вот это как раз будет показывать вашу реальную конкуренцию.
0: Али, ну вот скажите, и, вот, да, простите, да, что перебиваю, вот если действительно ребенок хочет именно на бюджет поступить, какой бы вы совет могли дать? Как выбирать вуз или направление как выбирать, чтобы уж точно пройти по баллам, которые есть?
1: Да, вот смотрите, вообще, если анализировать сегодняшнюю ситуацию, фактически на 10 выпускников у нас 6 бюджетных мест по цифрам. И фактически каждый ребенок с хорошими баллами сможет попасть на бюджетное место. При выборе можно ориентироваться то, что вы действительно 5, если вы выбрали свой вуз мечты, вы можете в этом вузе выбрать еще 5 направлений. И проставлять приоритеты поступления по этим направлениям. Первые 2, естественно, вы можете выбрать такими направлениями, куда вы действительно хотите попасть и мечтаете. По второй очереди вы можете выбрать те направления, которые, там, к примеру, имеют более низкие проходные баллы, где более...
0: Чтобы наверняка, да, было.
1: Да, и третьим, естественно, как запасной вариант,

0: какое-то направление в этом вузе рассмотреть. И очень часто вообще люди пользуются такими лайфхаками, когда после семестра переводятся из одного направления в другое. Поэтому такая стратегия, мне кажется, одна из самых выигрышных того, чтобы не упустить.
1: Спасибо большое за советы. Директор домашней онлайн-школы Цифриум Али Шакаров был у нас на связи. Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Спасибо большое.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
4: 16+.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17, тепла днем до плюс 20.
6: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
7: Мама, мне страшно.
8: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
9: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
10: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
5: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
5: Реклама.

0: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Вечернее шоу. Мужские.

0: Простите, если кому-то по-больному ударится, но... всколыхнули давнишнюю боль.
1: На мозоль наступили некоторым. Да, да.
0: Делали ли вы когда-нибудь ремонт сами или нанимали бригаду? Кстати, ни тот, ни другой вариант не всегда никогда не гарантирует, скажем так, 100% прекрасного результата. Какие ошибки совершили сами, от каких ошибок хотели бы предостеречь в будущем наших участников вообще, ну, в принципе, наших слушателей. Давайте почитаем.
1: Ну, Дмитрий говорит, не то чтобы ремонт, но вот отделку в доме и всю коммуникацию сами. 5 лет заняло. Ну, правда, без привлечения заемных средств, да и жить было где у нас. Ну, и плюс год разрабатывали проект. И год после новоселья я переделывал розетки и краны, перенося из тех мест, где их определила супруга, на те места, где ей реально понадобилось. А вообще было здорово, особенно в отпуске. Валяешься в постели до 6 утра, к 9 заводишь супругу на работу в дом, где включаешь авторадио и вперед. Когда работаешь один, это гораздо комфортнее. Результат на фото прилагаю.
0: Целый фотоальбом прислал нам Дмитрий. Дмитрий, вы молодец, здорово. Мы вас поздравляем, отделка на уровне, безусловно.
1: Дмитрий, в следующем месяце что делаете? Киньте телефончик.
0: Так, решила сделать ремонт в своей воронежской квартире, пишет Марина. Подруга приложила услуги дизайнера и ее дочери. Договорились, что она сделает проект, потом мы его утвердим, потом она будет сама нанимать рабочих, делать дизайнерский надзор. Стоило это очень дорого. Я ставила большую сумму денег подруге на всякий случай, ключи, и уехала. Сначала все шло по плану. Она присылала по частям проект, потом пропала. В результате ни проекта, ни денег, да еще без моего ведома и разрешения сделала демонтаж, снесла все стены. Сама уехала, подруга предпочла умолчать этот факт. Ну, как-то так.
1: Ну да, такая себе история. Да, а вот сколько таких историй бывает, когда приходится бригаду менять во время ремонта? Когда ты понимаешь, что, блин, ну вообще просто вот ни в какие ворота. А ты уже денег отдал.
2: Светлана с мужем 5 лет назад сами делали ремонт. Не поругались. Ламинат у нас не скрипит. Розеток достаточно, а выключатель — это вообще песня. 3-летний ребенок сам включает и выключает свет. В принципе, 3-летний ребенок должен сам включать и выключать свет.
1: Ну, видать, у него маленькая розетка внизу.
2: Единственное, пожалели, что не сделали теплый пол по всей квартире, потому что живем на первом этаже. А сейчас просто с мамой красим дом.
1: Захар, сколько у тебя розеток, напомни?
2: Что-то
1: 200, что ли, ты говорил? Ты покупал. Какое-то невероятное количество.
0: Очень много. Я помню, когда я узнала, какой у нас бюджет пошел на то, чтобы просто купить сами эти вот...
2: Розетки.
0: Я была в шоке.
1: Я
0: сказала, зачем нам столько? Мне сказали, спокойно. Теперь я живу в этой квартире, я понимаю, что их столько и нужно, потому что мы не сами во время ремонта определяли, сколько нужно розеток. Нам говорил специалист.
2: Там даже еще интернет-розетки.
1: Зато у меня теперь 5 удлинителей. Ладно, друзья, продолжим про ремонт. Это больное, плюс 7-915-459-2020 в следующем часе.
3: Лайф-чат. Реклама.
4: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре.
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
14: 6+.
15: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей. Знаменитый мотопарад до государственной границы. Звездные хедлайнеры. 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия готова выпускать вакцину против нового штамма Эболы. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россия готова наладить серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы, который выявили в нескольких странах Африки. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова. По его словам, российские специалисты работали непосредственно в Африке и уже подобрали тест-системы, которые способны выявлять именно этот вариант вируса. Теперь страна готова выпускать вакцину в необходимых объемах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что у России есть заготовки, которые позволяют дорабатывать препараты для защиты от новых вариантов опасных инфекций.
3: Про документы.
2: В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров. Это в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Подробнее о том, почему водители стали чаще выбирать короткие полисы, нам рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
4: Это все реакция на ситуацию с бензином. Многие смотрят чуть-чуть вперед и понимают, что сейчас попользуюсь автомобилем, а осенью, наверное, надо будет поставить его на прикол. Мотоциклисты без сомнения, и сами мотосообщества отмечают, что у нас приток пользователей в мотоциклетном сообществе. Может быть, эта история сгенерировала рост полисов краткосрочных. Тут надо посмотреть, проанализировать, какие суммы в разовом страховании присутствуют, и, может быть, выяснится, что это действительно мотоцикл. Это может быть как один из факторов. Это рыночная игра. В эту историю работает в том числе и ставка рефинансирования, потому что она предопределяет желание и нежелание приобретать автомобиль. Стоимость и наличие бензина тоже в эту историю играет, потому что она определяет, хочу, не хочу использовать автомобиль.
2: Добавлю, что с 11 июля в России меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При оценке запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО могут вырасти примерно на 10%.
3: Про погоду.
2: На выходных в Москве ожидаются сильные дожди. По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, может выпасть около 60% месячной нормы осадков. Ливни и грозы начнутся во второй половине субботы и продолжатся в воскресенье. В низких местах возможны подтопления. В субботу будет до 26 градусов, а в воскресенье похолодает до 20-23.
3: Про нас.
2: Россияне стали реже заходить в магазины у дома. Как пишет «Коммерсант», с начала года число покупок там сократилось на 10%. Еще заметнее снизилась посещаемость алкомаркетов и табачных лавок. Эксперты связывают это с более экономным поведением покупателей. Люди реже ходят за продуктами, но за один раз тратят больше. Средний чек вырос на 6%. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро – 87 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Не вешайте нос, ремонта делаем. Если вы сейчас делаете ремонт,
5: трудна,
1: допустим.
5: Ли жизнь, да, или хороша?
1: Или хороша.
5: Мы вам поможем, друзья, у нас в этом часе.
6: В этом часе будем говорить про ремонт и про перепланировку, поскольку перепланировка является, ну, для очень многих неотъемлемой частью ремонта, потому что типовые квартиры, как говорилось в одном известном фильме.
1: Неудобны.
6: Не всегда удобно, давай так.
5: Да. Хочется потом их усовершенствовать.
1: Снести что-нибудь.
6: Да. Так вот, друзья, буквально ненужное. Через 15 минут у нас на связи будет эксперт, который расскажет всяческие секреты перепланировки и в чем разница между переустройством и перепланировкой.
1: Ой,
7: больной вопрос.
5: Ну а в лайв-чате мы продолжаем говорить. Лайв-чат, кстати, называется «Хуже пожара». То есть делали вы когда-нибудь ремонт сами или нанимали бригаду? Какие ошибки совершили? От каких ошибок хотели бы предостеречь других людей? Я, кстати, хочу напомнить, что за лучший комментарий в лайв-чате вы получаете 2 билета на концерт «Басты», который случится совсем скоро уже в августе. Также, дорогие друзья.
7: Плохого не посоветуем.
5: Никогда.
7: Слушайте внимательно до конца этого часа. У нас еще много чего полезного для вас.
0: Вечернее шоу.

0: А вот деньги кому? Свежие-свежие, хрустящие-хрустящие. Поздравляю, друзья. У нас новая 100-рублевка.
1: А зачем?
0: Банк России ввел в обращение новую банкноту в 100 рублей. Об этом на всех информационных лентах, ну прямо топ-новости, шумят, все обсуждают, все, в общем, выносят заголовки. Хотя, честно говоря, мы сегодня звонили в Банк России. У нас там связи. И мы, значит, говорим: алло, Банк России, а что, новые деньги есть? Вот. Они говорят: нет, ничего нового, просто модернизированное. История, но тем не менее новость всех порадовала. Потому что про деньги.
1: Модернизированная 100-рублевка?
0: Да, модернизированная 100-рублевка. Банкнота посвящена Центральному и Федеральному округу. Защитные комплексы оформления лицевой стороны соответствуют банкноте 100 рублей выпуска 2022 года.
2: То есть там что нарисовано?
1: Там квадриги нет уже?
0: Квадриги там и не было. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, также герб Российской Федерации, расположенный в левом верхнем углу. А вот как раз модернизация — это в оборотной стороне. Основным изображением оборотной стороны стал Ржевский мемориал советскому солдату. Вот в этом как раз и есть эта модернизация последних образцов той самой купюры, которая тоже была введена только в 2022 году. В принципе, всего лишь 4 года назад.
1: Интересно, просто я со 100 рублями имею
2: общение. Очень редко.
1: Вообще прям практически уже, ну...
0: Соскучился. Принесите 100-рублевку.
1: У тебя есть 100 рублей?
0: Есть.
1: Прямо бумажные?
0: Прямо бумажные.
1: Зачем они у тебя есть? Ведь, в принципе, мы так отвыкли уже от этого. Везде расплачиваешься картой, и налички все меньше и меньше. И даже иногда, ну, нечего подать. Вот. Зачем тебе наличка?
0: А мне есть.
2: Подает тоже.
0: Слушай, ну, во-первых, у меня есть дети, которым я периодически...
1: которым надо наличку.
0: Да, потом кое-где не работает интернет, это и, в общем...
1: Ну да, сейчас, кстати, есть такое, что россияне сняли максимум наличных за последнее время в связи с определенными событиями.
0: Поэтому рекомендую всем запоминать, какие сейчас купюры вообще в ходу и какие новости в этой сфере появляются.
2: Если увидите циферки, вы и поймете, какие купюры есть.
0: Цвет банкноты остался прежним, но она отличается от предыдущей версии оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями. Преобладающие цвета банкноты 100-рублевые, оливковые и оранжевые. Да, ну и, кстати, модернизация продолжается, потому что первый образец новых 100-рублевых появился в 2022 году. Вот, если еще глубже копнуть, то, в принципе, в 97 году у нас была объявлена модернизация, и ЦБ должен был обновить купюру по принципу «один номинал, один федеральный округ, расположенный в нем город». И предполагал сменить изображение Красноярска на Новосибирск, Архангельска на Пятигорск, Ярославля на Нижний Новгород, Хабаровска на Екатеринбург. Процесс продолжается, будем ждать новых купюр с новыми
1: Ярославль
0: городами.
1: Не сдается.
0: Ярославль не
1: Ярослав
0: сдается.
1: Мудрый стоит. На 1000-рублевке не отдает.
0: Ну, я думаю, в любом случае, если это уже включено в планы Центробанка, это рано или поздно случится.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Говорим мы сегодня про ремонт, а ведь во время этого самого ремонта почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, но главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Об этом сообщили в компании «Гранель». Что интересно, треть опрошенных указали вот на эту самую сложность согласования и риск отказа со стороны управляющих компаний или государственных инстанций. Как правильно сделать перепланировку, как не ошибиться? Ну вот, все эти детали я предлагаю обсудить с генеральным директором кадастровой компании «Вита Хаус» Марьяном Будичем. Марьян, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Добрый. Давайте сначала по теории пройдемся. Очень много понятий и терминов есть, в которых хочется разобраться. Есть перепланировка, а есть переустройство. В чем разница и что я могу сделать в квартире без всяческих инстанций и согласований?
1: Ну, смотрите, вообще на самом деле, если говорить про то, что можно сделать, а что нельзя без всяких инстанций, то здесь речь идет о переносе, например, стен. То есть, если вы купили квартиру и хотите сделать не ремонт, а перенести стену, то, соответственно, это перепланировка. И она ведет за собой изменение площадей, изменение конфигураций помещений. Ну и, соответственно, это подлежит узакониванию. Что же касается переноса мокрых зон. Очень часто люди этим пренебрегают, переносят мокрые зоны. Ну и, соответственно, потом возникают сложности с тем, что кого-то затопили, там сосед, пожалуйста. Или же бывает, что делают просто мокрый пол. Вот, поэтому сейчас этим стало более строго, и управляющие компании за этим, да, действительно начали следить.
3: Что значит делать мокрый пол, простите? Теплый пол?
0: Теплый пол с помощью воды,
3: который,
0: да?
3: Гидропол, да, такой?
1: Они делают именно мокрый пол, потому что они по полу пускают не просто теплый пол, например, там, ну, электрический, да, а именно вот на воде.
0: И это с помощью горячей воды.
1: Понятно. Да. Вот, проводите, соответственно, это тоже запрещено, так нельзя делать, но вот немногие часть граждан может это делать.
2: Ну вот я как раз понимаю, что это та самая процедура, которую делать нельзя, ни под каким соусом ее никто не согласует. Что еще? Какие еще, соответственно, такого же рода работы нужно, про них нужно забыть, если ты хочешь существовать, скажем так, в законной зоне?
1: Да, вот смотрите, кстати, очень интересная история, это с санузлом. В санузле есть короб, где проходят коммуникации, стояк.
3: Да,
1: и
3: да.
1: Вот многие, значит, обращают внимание на то, что там короб этот, например, там 80 сантиметров на 80, и казалось бы, что можно его уменьшить, потому что трубы фактически занимают меньшую площадь. И это, кстати, очень большая ошибка, потому что уменьшить можно, но это считается нарушением. И если вдруг управляющая компания это выявит, то, соответственно, будет предписание устранять. Ну, вот я сам, когда делал ремонт, то есть понятно, что тоже занимаемся там заканием перепланировок, и вот мне настоятельно порекомендовали и дизайнеры, и, соответственно, коллеги, что лучше не надо это делать. Хотя соблазн очень был большой для того, чтобы изменить короб.
0: Даже вот. У
1: и
0: вас?
1: То же самое касается... Да. И даже то же самое касается, например, кухни. Бывает такое, что у людей зонированная, а в квартирах жилых вообще-то есть зонирование, и там определена именно та территория, то место, где должна быть кухня. Они это тоже этим пренебрегают и, например, начинают переносить мокрую зону там в другое место. Вот. Соответственно, все это приводит к тому, что если это не узаканивается, то последствия потом могут быть негативными. А забегая вперед, хочу сказать то, что у нас в скором времени будут Роскадастр, скорее всего, будет наделен полномочиями по инвентаризации жилых домов, и когда они будут это проводить, они будут, как раньше это делало БТИ, выявлять перепланировки неузаконенные, красные линии, все такое. И это будет потом выплывать. И, ну,
3: по квартирам ходить?
1: Ну,
2: да ладно.
1: Как раньше
0: да
1: это
0: ладно.
1: Делали.
0: Да.
3: Если я не пущу, моя собственность, это моя крепость.
1: Можете не пускать, но они
0: придут
1: будут,
0: с полицией.
1: Дергать.
0: Ой!
1: Они придут, ну, не с полицией, они, скорее всего, с управляющей компанией пожалуются.
3: Значит,
1: а дальше вы там
3: давайте по моим перепланировкам. А я совместил ванну с туалетом?
1: Нет, совмещать можно. Ванну с туалетом можно совмещать, просто это согласовывается, и все.
3: А, ну такое надо согласовывать. Так, хорошо. Что да. У меня балкон еще, у меня лоджия, точнее, что делают многие, вы понимаете, да? Вот, лоджия присоединяется к квартире.
1: Да, в общем, смотрите, тоже здесь очень важный момент. Дело в том, что технически у нас, точнее, конструктивно, у нас лоджия, да, она выходит как бы, ну, наружу, там, то есть у нее теплоизоляция не такая, как у основного контура дома.
3: Понятно.
1: И когда вы туда выходите с теплом, то зимой начинается что? Начинается замерзание, отмерзание швов. И, соответственно, это в конечном итоге приводит к тому, что могут быть протечки, могут быть там коррозии и все остальное. То есть это тоже не очень хорошая история.
3: Но если я герметизирую, там, делаю утепление, все равно, да? То есть есть какие-то там моменты запотевания.
1: Смотрите, дело в том, что лоджия, она не входит в общую, а в жилую площадь квартиры.
3: Да, понятно.
1: И это как бы, когда вы делаете вот такую перепланировку, вы как будто бы включаете теплые помещения в квартиру. Вы увеличиваете площадь. А это вообще-то является реконструкцией. Вот, поэтому...
3: Согласовать нереально, да, Мариан?
1: Там можно согласовать только, знаете как, если первое, не утеплять его, а второе, это если будет место, ну, как бывает, панорамное остекление делают между лоджией и между комнатой, вот так можно сделать. А вот чтобы это было единое пространство, ну, по правилам перепланировок так делать.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям столько вы поставили.
3: Веселые времена у нас идут.
0: Задач перед нами. Огромное спасибо, Мариан Будич, компания Vita House. Vita House, спасибо, до свидания.
3: Счастливо.

0: быть одним единственным, конечно, здорово.
1: Но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
14: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Авторадио.

0: когда хлынула уйма так называемых незаменимых специалистов, в кавычках, пришлось тормознуть. Заходят на объект с демпинговыми расценками, а потом начинают крутить, да так, что мы со своей справедливой ценой оказываемся детсадом просто. Распустил маляров и слесарей, плиточников. Сейчас вот при потребности на рынке уже собрать команду классных спецов – большая задача. Вот и хожу по старым клиентам, что-то по мелочи сделать. И часто приглашают за незаменимым с акцентом, как вот, допустим, я озвучил, да, озвучил исправлять, но ну, вот этих немножечко с акцентом говорящих людей. У самого в бетоне ипотека стоит. Вроде могу все, и как картинка будет, а что-то мешает.
1: Ну да, как обычно, сапожник без сапог, не хватает времени на себя. Да.
2: Что-то из этой серии. Давайте дальше, Захар.
1: А, тема ремонта, причем... еще, да,
0: Анастасия.
1: Да, Анастасия. А, купила квартиру с нуля, что называется, вот голые стены. Делали ремонт сами, помогали где-то друзья. Если очень захотеть, можно в космос, как говорится, полететь. Так что на совет начинающим. Если собираетесь жениться, делайте сначала ремонт вместе. Если его пережили, то вам уже ничего страшного, месяца не будет, и спокойно женить.
0: Ну, друзья, так себе еще, знаешь. Хорошо, если друзья рукастые, а то вот следующая ситуация, да?
2: Да, следующая ситуация. Карина рассказывает, тема ремонта, последнего моего ремонта до сих пор не дает покоя. Люди, никогда не приглашайте, как вам кажется, хороших знакомых, и никогда не платите вперед. Я много переезжала, сделала 4 ремонта, не сама, конечно. На последний пригласила, как мне казалось, хорошего знакомого, которого знала более 20 лет. Он обещал, что это будет лучший ремонт в моей жизни. К сожалению, этот ремонт стал худшим. Конечно, во многом виновата я сама, но я привыкла верить людям и велась на его мольбы о предоплате. То Новый год, то ребенок родился, деньги нужны. Сроки увеличились 2 раза и наделал мне такого, что до сих пор потряхивает. И, конечно, нужен человек, который за всем может следить. В квартирах проще, а у меня последний ремонт был в доме. 2 этажа, много разных нюансов, которые я не учла в силу своей некомпетентности и обмана чудесного, в кавычках, знакомого. А, притом, понимаете, и деньги ушли, и ремонт толком не случился. Карина, ну что, мы можем посочувствовать вам, поддержать вас морально, а еще и вручить вам подарок. Вы получаете 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники». Вот. Ну и, соответственно, всем участникам нашего сегодняшнего айв-чата огромное спасибо, удачи. И у тех, у кого еще ремонт не завершился, то пусть он готовы завершится хорошо.
0: И готовы вас поддержать своей фирменной ремонтной пародии через 10 минут. Ну, вдруг кому-то поможет.

0: Подводя итоги сегодняшнему нашему разговору про ремонт, мы, как люди, которые прошли это единожды, и как-то у меня лично больше вообще нет.
1: Ты же не единожды проходил, Захар. Ты сейчас
0: да,
1: только что
0: не
1: делал.
0: Да, не единожды. Ну как,
1: конечно,
0: только что, 6 лет назад.
1: Да ладно, уже 6 лет.
0: Ну да, вот, мы можем сказать, как можно больше розеток.
1: Это само
0: самое
1: собой.
0: Главное, не экономьте на этом. И в самых разных местах, если будет лишнее за шкафом, ничего страшного не будет.
1: Наверное, вот, все-таки лучше дизайнера приглашать, нет? Потому что самостоятельно...
0: Я, как бы, да, пройдя...
1: Ну, если от нуля делать
0: пройдя
1: квартиру.
0: Вопрос, да есть... Ну, как от нуля? Она должна быть пустая. Угу. Пройдя ремонты и без дизайнера, и с дизайнером, который еще осуществляет авторский надзор, то, конечно, я вот могу голосовать двумя руками за второй вариант, потому что он предоставляет полный, как бы, вот комплект работ, которые должны быть выполнены прежде всего для тех людей, для той бригады, mm-hmm. которая будет это выполнять, и при наличии грамотного прораба все будет хорошо.
1: Ты что, Гордеев за обоями побежал, что ли, не понимаю?
0: Я не знаю. Либо она все говорила, что у нее розеток не хватало.
1: Мы вдвоем сейчас петь будем, что ли, про ремонт?
0: Ну, похоже на то.
1: Ну, давай.
2: Вечером.
3: Вечером.
2: Вечером. В куплете.
4: Ремонтная, трагическая.
5: Перепланировочная, не менее трагическая.
4: Сейчас у всех бригадиров бригад польется скупая мужская слеза.
5: Четвертые сутки ремонт стопорится.

0: шоу, как и ремонт. Нельзя закончить его, можно только прекратить.
1: А перепланировочку делать будем?
0: Уже в следующей серии.
1: Ага, вот именно. Ну пока.
0: Спасибо за внимание, пока.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэк представил новые данные об инфляции. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. В мае показатель находился на уровне 5,3%. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные Министерства экономического развития. За июнь потребительские цены выросли менее чем на 1%, а с начала года примерно на 4,2%. Продукты за месяц подорожали в среднем на 0,7%. Заметнее всего выросли цены на лук, картофель и капусту. В то же время дешевле стали яйца, сливочное масло и некоторые другие продукты. Непродовольственные товары и услуги прибавили примерно по 1%. Кроме того, выросли цены на автомобильное топливо. Дальнейшая динамика инфляции будут учитываться Центральным банком при принятии решения по ключевой ставке.
3: Про школу.
2: Министерство просвещения рекомендовало регионам предусмотреть дополнительные каникулы для первоклассников. В новом учебном году они могут пройти с 15 по 21 февраля. В ведомстве объясняют, что учебную нагрузку важно распределять так, чтобы дети успевали восстанавливаться. Особенно это касается первоклассников, которые только привыкают к урокам, расписанию и новым требованиям. О том, почему дополнительный отдых предлагают устроить именно в феврале, авторадио рассказал эксперт Минпросвещения, ученый-секретарь Института развития здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.
4: Каникулы в феврале особенно оправданы при четвертной структуре учебного года, потому что третья четверть, она наиболее длинная. Она составляет 11 недель по сравнению с другими четвертями. А, например, первая, вторая четверть 8 недель, четвертая 7 недель. Первоклассникам, наверное, адаптироваться в школе сложнее по сравнению с другими обучающимися других классов, потому что в первую очередь у них еще идет созревание адаптационных механизмов, во-вторых, они адаптируются к новым условиям обучения, вообще, так скажем, к системе обучения, то есть это классная система, когда необходимо сидеть на уроках, быть внимательным, большая статическая нагрузка, это урочная деятельность и так далее. Дополнительные каникулы для первоклассников в середине третьей четверти в первую очередь необходимы для профилактики переутомления.
2: Ранее Минпросвещение также разрешило школам уменьшить нагрузку на первоклассников первые месяцы учебы. В сентябре и октябре можно сократить число часов по русскому языку, литературному чтению, математике и другим предметам, чтобы детям было легче привыкнуть к школе.
3: Про новые технологии.
2: В Югре начали использовать беспилотники для доставки медицинских грузов в труднодоступные населенные пункты. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Во время одного из первых рейсов дрон доставил лекарства из районной больницы в поселок Луговой, а обратно привез биоматериал для лабораторных исследований. Весь путь занял около получаса. Отмечается, что такая технология особенно полезна во время распутицы и плохой погоды, когда проехать по земле сложно. В ближайшее время беспилотники также планируют отправить в село Ямки и деревню Юмас. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 87 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а если сделать авторадио чуть-чуть громче, ну или значительно громче, то тогда услышит не только весь район, друзья. Ну а если слушать нас через интернет, то услышать и во всем мире можно. Да, это очень хорошо. Привет, друзья, как ваше настроение? Если вдруг сегодня были какие-то моменты, которые вас смущают, то вечер точно будет прекрасным, я проверял, обещаю. Зовут меня Олег Пивунов, с первым автомобильным двигаемся только вперед, и придем мы обязательно к тому, чтобы сегодня вы отдохнули прекрасно, ведь-то повод у нас какой замечательный. Это же пятница, друзья, да? Прекрасный и любимый, мне кажется, нашим населением день и, конечно же, его вечер. Ну и под лучшие ритмы авторадио с чудесными нотами и песнями так и продолжаем в том же духе. Привет, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Фильм нам очень понравился, прям супер.
7: Хороший фильм. Мне понравился.
8: Мне тоже очень понравился.
9: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
0: Авторадио.

Звезды, конечно, бывают и очень далеко от нас, но те, которые звучат в прямом эфире Авторадио, они очень близкие, да, и сердцу, и нашему слуху. И самое главное, они играют для нас такие душевные песни, от которых всем становится хорошо. И этот вечер, конечно же, не исключение, друзья. Но, кстати, вечер-то пятничный, мы с вами тоже можем зажечь немного и стать звездами своей вечеринки. Олег Пивнов, меня зовут, привет!

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.

0: Ну что ж, не тонем, дорогие друзья. Хотя, если в музыке, в пятнице, в эфире Авторадио, ничего в этом плохого не вижу. Ну и, конечно же, давайте вновь обратимся к чемпионату мира по футболу, который продолжает греметь на весь мир.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Да, добрый еще раз вечер всем слушателям Авторадио. Пятничный вечер, он всегда прекрасный. Ну и, пожалуйста, громкий футбольный матч нас сегодня ждет. Чемпионат мира вступает в самую горячую стадию. Сборных все меньше, ставки все выше. В рамках 1/4 финала сыграют в целом Аргентина против Швейцарии, Норвегия против Англии. Ну а через считанные минуты мы начнем следить за ходом встречи Испания-Бельгия. Победители этой пары как раз и отправятся в полуфинал, где ждет сборная Франции, которая вчера со счетом 2-0 обыграла сборную Марокко. За ходом этой встречи мы также следили на волнах Авторадио. Значит, давайте вспомним первый, по сути, победный гол Килиана Мбаппе, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Один навес был у него в первом тайме, и вот второй навес сейчас. И Мбаппе, и гол! И 1-0! Забивает таки Мбаппе. 60-я минута встречи, но вот Марокко ждал, оборонялся и дождался, что счет поменялся. Килиан Мбаппе догоняет Лео Месси. Понятно, они сейчас говорят, там рука у Рабье была.
0: Немного в целом страстей было у этого матча. Пенальти, который, по мнению многих, поставлен был нечестно в первом тайме. На ход встречи как бы не повлиял, потому что Килиан после нырка не смог его реализовать. Справедливость. Да, и вот этот гол был, опять же, забит чисто. И теперь Мбаппе занимает, как было сказано, первое место в списке бомбардиров. Ну а теперь добро пожаловать на SoFi Stadium, где через считанные минуты прозвучит стартовый свисток встречи Испания-Бельгия. Сборная Испании, которая все больше и больше с каждым матчем напоминает претендента также на титул. Сборная Испании, которая на данный момент, вы только вдумайтесь, не пропустила ни одного мяча в свои ворота на этом чемпионате. Саудовская Аравия 4-0, Уругвай 1-0, Австрия 3-0, Португалия 1-0. И теперь испанцы впервые с 2010 года вышли в плей-офф. Тогда, к слову, испанцы и вовсе выиграли титул. Состав Испании в целом исключает сюрпризы, какие-то неожиданные ходы. Быть может, в этом и заключается успех в собственных воротах. Стабильность – признак мастерства. Последний раз Испания играла с Бельгией в 2016 году, победив 2-0. Ну и на текущий момент у испанцев 5 побед подряд над красными дьяволами. Такая беспроигрышная серия. В основное время идет аж вообще с 81 года. 9 побед и 2 ничьи. Статистика очень впечатляющая. Но в отдельном матче, как мы знаем, может произойти все, что угодно. Тем более недооценивать Бельгию, я думаю, тоже не стоит. Команда поймала кураж после суперволевой победы над Сенегалом. После была политическая шумиха у сборной США, с которой команда, собственно, справилась без каких-либо проблем. Бельгийцы убрали американцев довольно эффектно. И что в данном случае важно, команда действительно много забивает. 12 голов за последние 3 матча. А не это ли нужно для того, чтобы вскрывать оборону сборной, которая до сих пор, в общем-то, не пропустила ни одного мяча? Как ни крути, это афиша. Афиша большая, громкая и красивая. Значит, мы вправе рассчитывать также на красивый, яркий футбол. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и, разумеется, вернемся к этой встрече в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Испании 1.66. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Бельгии 5.80. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3.85.
1: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: чемпионат.
1: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня. Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть продукции страна по-прежнему отправляет на экспорт. При этом власти следят за объемами производства и принимают меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, передает агентство ТАСС. Главной задачей Новак назвал стабильные поставки российским потребителям. Именно поэтому запрет на экспорт дизельного топлива распространили и на производителей. Ранее Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире.
0: Про регион.
2: В Дагестане после сильных дождей пока нет проезда к 56 селам в 8 районах. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на региональное министерство транспорта. Сложнее всего ситуация остается в Чародинском районе. Там после схода оползня закрыли участок дороги Цури-Парчип. В результате транспортное сообщение прервано с 18 населенными пунктами. Сильные ливни прошли в Дагестане 7 и 8 июля. На нескольких дорогах сошли сели, оползни и камнепады. Специалисты продолжают круглосуточно расчищать проезды. Власти региона заявляют, что ситуация находится на контроле и угрозы для жизни людей нет.
0: Про столицу.
2: Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. С 10 по 12 июля в столице ожидаются сильные дожди, местами грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство. В местах, где может скопиться вода, заранее разместили технику для откачки. Специалисты также очищают водоприемные решетки, ливневые стоки и колодцы. Электросетевым компаниям поручили подготовить резервные источники питания. Помимо этого принимаются меры для защиты зданий, строительных площадок и объектов транспорта от сильного ветра.
0: Про инициативы.
2: Супругам могут разрешить подавать совместную налоговую декларацию. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев, сообщает РИА Новости. Предложение касается прогрессивной шкалы НДФЛ. Доходы мужа и жены хотят складывать, затем вычитать положенные льготы и делить оставшуюся сумму поровну. Уже к каждой половине будет применяться соответствующая налоговая ставка. По замыслу депутата, такой порядок позволит учитывать семейный статус граждан при расчете налога. Необходимые поправки предлагают внести в налоговый кодекс. Документ уже направлен в правительство.
0: Про туризм.
2: В Анапе разрешили открыть 83 пляжа. Еще 14 участков побережья сейчас проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка. Все работы проходят под контролем Роспотребнадзора. В прошлом году купание в Анапе было запрещено более чем на 140 пляжах. К нынешнему сезону вдоль 5 километров побережья уложили новый песок. Курортный сезон продлится до конца сентября. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек, курс евро – 87 рублей 67 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: моя, люби меня, враг мой.
1: А помните, как в детстве случалось часто, в школьные годы, например, с кем вот сразу не поладил, да, или даже дело дошло до кулаков, а потом становится твоим самым близким, самым лучшим другом. В общем-то, хочется что пожелать, друзья? Давайте примиримся с теми, у кого есть разногласия какие-то с нами. Протянем руку, ведь сегодня прекрасный пятничный вечер. Это «Первое автомобильное», «Лучшие ритмы». Зовут меня Олег Пивунов. Привет, страна!
2: Лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Авторадио.

Ну и правда, бывают такие люди, знаете, двуликие. Вот ты и не знаешь, что от них ждать. Сегодня они веселые такие, а завтра уже и грустят. И как ни подбадривай, ну ничего не получается. Сочетают в себе некоторые люди качества, казалось бы, совершенно несовместимые. Но у нас здесь с вами стабильно все, потому что прямой эфир Авторадио — это всегда здорово, это всегда с хорошим настроением, и в этот вечер не исключение. Прекрасные ритмы, и меня зовут Олег Пивунов. Привет всем!

0: Тот тоже может сегодня позволить себе и в пятницу быть счастливым. Во-первых, день недели располагает. Музыка в эфире Авторадио также дарит радость. Но ведь продолжается чемпионат мира по футболу. Какая-то из команд сегодня явно будет очень-очень счастливой.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Добрый, прекрасный вечер всем слушателям Авторадио. Остаемся вместе с Первым автомобильным. Следим, естественно, за ходом чемпионата мира. Завершен первый тайм матча 1-4 финала между сборными Испании и Бельгии. Счет 1-1. Естественно, Испания на правах фаворита играет первым номером, гораздо больше атакует, но я никого не обману глобально, если скажу, что в первой половине тайма особо обсудить нам с вами и нечего. Попытки от одних, оборона от других, и к 21-й минуте все-таки начали раскачиваться команды. Вот опять же, 21-я минута, здорово сыграли на перехвате игроки сборной Испании, Ямаль пробил на подступах к штрафной площади, но в створ не попал. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Футбол смотрится, испанцы ищут свои шансы. Оярсабль не сумел мяч подхватить, потому что его опережает Раскин. Но здесь здорово. Оярсабль вступил в отбор. Удар по воротам. Ламин и Ямаля. Показывает Ямаль, что мяча коснулся бельгиец и должен быть угловой. Ламин Ямаль, кстати, забивал Тибо Куртуа в Эль Клайско. Делал это дважды. В матче за Суперкубок это было. И в матче чемпионата, когда Барселона обыграла Реал со счетом 4-3.
0: Как вы понимаете, в целом Ямаль, которому через несколько дней исполнится лишь 19, самый активный на футбольном поле. Причем этот парень забивал за Испанию, когда ему было еще уже 16 лет. Самый молодой в истории. Но пока сегодня ему это не удалось. Правда, в атаках участие принимает и тоже имеет прямое отношение к результату своей сборной. Великолепная разрезающая передача направо на ход Ямалю, который отдал в штрафную на Ольма. И тот пробил. Куртуа справляется, но прямо на ногу Фабиан Руису. Ну и далее классика. Добивание. Счет открыт. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Ямаль, неплохо. Педро Поро. Момент у испанцев. Еще момент, удар, гол. Гол! Фурия Роха! 1-0. Блестящая атака испанцев. И Фабиан Руис открывает счет в этом матче. Но, конечно, здесь все сделали Педро Поро и Ламин Ямаль.
0: Не знаю, верите ли во всякие теории, хотя она здесь неуместна, но основные события, развязки, голы, моменты как раз случаются на чемпионате после так называемой гидропаузы. Паузы, где у футболистов есть несколько минут для того, чтобы попить водички. Все это делит матч на откровенные четверти. Хорошо ли, плохо ли, да судите сами. Проснулись все. Бельгия на 41-й минуте размочили счет в этом матче. Да что там, 649 минут не пропускала в сумме Испания. Ни одного пропущенного до этой минуты на турнире. И первым же ударом в створ этого матча сборная Бельгии сравнивает счет. Шикарная подача справа, и Симон отправляет головой его в створ ворот. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Тросар на фланг, подача в штрафную, испанцы прерывают. Это был Фабиан Руис, Тросар, Де Брюйне, неплохо, можно подавать. Пошла подача, Де Каталары, есть гол, они могут пропустить, оказывается, эти ворота засасывают мячи. Ворота, которые защищает Унай Симон.
0: Да, Унай Симон наконец-то пропустил. Наиграли ли сборная Бельгии на этот гол? Вообще спорный момент, и давайте мы его отпустим. Наконец-то не осталось сборных, которые не пропускали на этом турнире. Тем будет интереснее второй тайм. Счет 1-1. И Испании и Бельгии нужно что-то менять. Искать бреши, если, конечно, они не хотят отправиться в дополнительное время. А там кто знает. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио, ждем второй тайм и обязательно вернемся в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент Фонбет на победу сборной Испании 1.65. Коэффициент Фонбет на победу сборной Бельгии 7.70. Коэффициент Фонбет на ничью 3.10.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Ой, что

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fund.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.
2: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

современного человека называют как? Человек играющий, да, поэтому игрища устраиваются везде. И в делах сердечных, в отношениях, и на работе свои определенные, да, игры есть подковерные. В общем, друзья, давайте лучше будем игру прекрасных музыкантов слушать и больше ничего. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.

0: Реклама.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
2: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов. Выигрыши указаны на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

Доброго вечера всем, кто с первым автомобильным его проводит. Друзья, с нами не соскучишься, это 100% и гарантированно. Да и как можно скучать в пятничный вечер? Тем более, если из колонок звучит авторадио. По-прежнему с вами Олег Пивунов. Друзья, из студии первого автомобильного всем вам шлю большущий привет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Доброй субботней ночи всем не спящим, всем, кто сейчас остается вместе с эфиром Авторадио. Не знаю, есть ли возможность здесь грустить, зачем, впереди выходные, летние, прекрасные, музыка, Авторадио. Ну и, конечно же, большой футбол.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Буквально пару минут назад завершен матч 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии. Счет 2-1. Испанцы на правах фаворита отправляются дальше. Они отправляются в полуфинал, где их ждет сборная Франции. Но это было непросто. После первых 45 минут счет был 1-1. Да, Бельгия сравняла счет первым же ударом в створ. Они занимались, как правило, обороной. Они играли вторым номером. Все ясно, все понятно. Но у испанцев получалось далеко не все. Сравнивать первый тайм со вторым не представляется возможным. Он прошел более спокойно. Не было драйва от номинальных хозяев. Игры в алле, как в первом тайме, также не случилось. Ну а Бельгия искала свои контратаки в паузах между защитой. И что-то получилось на 55-й минуте. Даку слева получил мяч, но пас-центр не прошел. Зато отскок получился прямо на Декейпера, который зарядил поворотом, но не попал в ближний угол. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Вот есть ощущение, что каждая атака сборной Бельгии потенциально очень опасная. Де Брюйне, класс! Доку, прострел! А почему бы не пробить? А вот он пробил! Это кто же был? Это Декейпер. Вот здесь Доку. Но почему бы самому с угла вратарской не попробовать решить? Но он искал дальше вариант в середину. До Ваннеке на мяч не дошел. Отскочил к крайнему защитнику Декейперу. Тот пробил сетку с внешней стороны.
0: Но дальше, как вы понимаете, слишком высока цена ошибки. Ну, то есть обе сборные были максимально осторожны. Атаковали испанцы по-прежнему больше. Владение под 70%. 3-4 раза больше ударов. Но вплоть до концовки матча ничего сверхопасного это из себя не представляло. А дальше переломный момент. Ну, давайте в нем разберемся. На 70-й минуте Тибо Куртуа, вратарь Бельгии, получил повреждение. В слезах покинул поле. Это действительно серьезная потеря для Бельгии. Куртуа в целом-то великий вратарь. Но это и психологическая потеря. И на замену на 70-й минуте вышел Ламенс. Ламенс неплохой вратарь. Он провел очень прекрасный сезон, если вообще так можно выражаться, очень прекрасный сезон за Манчестер Юнайтед. Но в таком матче могли как раз-таки вот сработать и нервы. Возможно, именно так все и случилось. Развязка пришла на 88-й минуте. Кубарси, да, мощно зарядил, но издали. Мяч полетел с отскоком, и Ламенс отбивает его прямо перед собой. Набегающий Мерино просто с линии вратарской отправляет мяч в сетку на добивание. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Ну вот эти последние минуты любимые такие для испанцев, чтобы не уходить в дополнительное время. Педри, Кубарси, а что если бабахнуть? Пау! Пау, Кубарси! 2-1! Пау, пау, пау, пау, пау, пау! Выстрел! Пау, Кубарси! И Сэм Ламенс отбил перед собой.
0: Да, отбил перед собой, и действительно это, конечно же, стало вышеупомянутым переломным моментом. Ну а дальше не без нервов Испания смогла удержать счет. Почему говорю, что не без нервов? Ну, потому что Унай Симон, голкипер Испании, тоже решил позалегать и пару раз чуть не привез свои ворота. Может, солидарность к оппоненту, кто знает. Но так или иначе, Испания идет дальше. Окончательный счет 2-1, они его удержали. Фаворит справился с поставленной задачей, а вот теперь задача со звездочкой. Теперь это полуфинал, где Франция сыграет против Испании. Действительно, это супер матч, это супер вывеска. Кто-то называет это скрытым и теневым финалом, хотя не таким уж и скрытым. Но, в общем, этот момент все ближе. И также напоследок напомню, что в остальных матчах 1/4 сыграют Англия и Норвегия, а также Аргентина и Швейцария. Уверен, тоже будет жарко. И, конечно же, мы смотрим Матч ТВ, мы слушаем Авторадио и следим за ходом чемпионата мира в рамках прямых включений.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Ой, что

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
7: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь. Но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.